Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Сегодня мы обсуждали, брать фамилию мужа или не брать.
1: Мария завершает серьезным сообщением. Когда любишь, возьмешь. В новую семью заходишь. А в нужную семью нужно заходить правильно.
0: Ноги вытереть на входе.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: В Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Но мы.
0: Это действительно они. И это действительно пятница. И даже несмотря на то, что происходит с летом, вроде как... Этому все еще можно радоваться. Пятница вроде все еще приятное событие.
2: Ну, там такая моросливая морось вообще прямо в лицо.
0: Знаешь, что
2: самокат лучше не брать.
0: Больше всего не нравится в таких утрах, потому что у тебя нет времени переключиться из режима «я под одеялом» на режим «я бегу куда-то». И поэтому ты продолжаешь дрожать, как собака мокрая на улице. И я выхожу, но это выглядит правда странно. Как бы хорошо ты не оделся, как бы тебя внутри...
2: Ты мерзнешь прям с утра, да?
0: Я мерзну с утра, потому что мы еще спим с открытым окном. И, соответственно, в состоянии под одеялом тебе нужно чуть-чуть, какое-то время, чтобы переключиться, согреться.
2: Нагреться.
0: А греешься ты уже на улице, когда такси ждешь. Ты вот стоишь с этим зонтиком, трясешься и думаешь, а вот я со стороны выгляжу как кто сейчас?
2: Ну, рейвер.
0: Ну, наверное, да. У меня внутри биты, ломаные ритмы.
2: Я тебя понимаю, поэтому я просыпаюсь. И вот сегодня, например, я тоже спал с открытым окном. Еще и с кондиционером. Потому что жена говорит, душно, включи все, открой все.
0: Потому что минус на минус, как это сработало.
2: Дает прекраснейший супер минус. И я думаю, что делать? Вот я успел принять горячую ванну, чтобы нагреть кожу свою, понимаешь?
0: Нет, ты хотел сказать нагреть душ, да?
2: Кожу.
0: Душ ты хотел сказать.
2: Ванна.
0: Ванна.
2: Именно ванна.
0: Прям ванна.
2: Да.
0: А ну ты с 5:30 до 6:30 досыпаешь, я так полагаю, в воде.
2: Такое бывает. Как редкое земноводное.
0: Ну, конечно, это самое оно. Ну, понимаете, 7 часов утра, у всех они такие. Это самое главное, что тела зафиксированы, голоса тоже, и вы фиксируетесь вместе с нами. Скоро совсем будем ставить треки, под которые мы просыпались. Ну, естественно, ждем Зиверт и Вива.
2: Вива.
0: Сегодня будем ждать.
2: Си, сеньор. Еще обязательно поговорим и на итальянском, и на русском, и на музыкальном. Ну, а пока стартуем как-нибудь. Вот.
0: Леоне и Каллум Скотт, stay.
2: Вау.
0: Я только такую реакцию жду на песне в нашем плейлисте.
2: I'm angry with that music. Yeah, okay.
0: I'm angry with that.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Это «Красавцы Лав Радио». Всем доброго утра. Здравствуйте. Мы продолжаем. Сико Той и Минелли «Yesterday» только что. Ну, а прямо сейчас мы переходим к нашей рубрике «Morning Routine», где мы с вами делимся своими утренними плейлистами. Но начнем с одного на двоих.
1: А ты сразу хочешь с этого трека начать?
0: Да, я думал, вторым успокоить людей.
1: Не, а как? Почему? Мне кажется, после этого невозможно. Ну, ладно, восстановиться можно будет. Короче, смотрите, что происходило вчера. Мы зашли... У нас есть огромная стена с дисками. Мы нашли диск под названием Love Radio Russia 2002, что переводится как 2002. И мы открываем этот диск и думаем, ничего себе, а что же вообще в такой сборник могли включить в 2002 году?
0: Что было? Там каких-то мы узнали артистов. Там Дима Билан.
1: Да нет, там понятные есть, вполне себе понятные песни для 2002-го и «Паша истерика, креветка». И ты думаешь, а прям креветка? Название трека.
0: Да и почему креветка? Ну, то есть мы подумали, может быть, в 2002-м креветка была уникальным блюдом, и Паша решил посвятить этому песню.
1: Паша, впервые попробовавший креветку в 2002 году,
0: вкусно,
1: сразу вдохновился и написал целый трек. Но это история любви, рассказанная в 2002-м. Поэтому... Представьте, что вы едете куда-то с бумажной картой. Вот такое настроение для меня у этого трека. Послушайте, мы, естественно, откомментируем некоторые удивительные моменты, которые в 2002 году у Паши родились.
0: Да, начало, алло, кстати, алло, достаточно такое.
1: Ну, типичное для 2002-го.
0: Ну, нет. Ты ругаешь дождь. Можно угадать здесь
1: любви
0: Иванов.
1: Люби меня, люби.
2: Да. Оставьте сообщение после сигнала. Я вам перезвоню.

0: немножко страшно. Собака.
1: Я Паша.
0: Я думаю, может, это что-то Паша техника, который пытался сделать попсу.
1: Я это Паша истерика. Причем, надо посмотреть, что дальше произошло.

0: найти что-то. Паша истерика, заказать выступление.
1: Уже можно. Этим трекам я бы сказал.
2: Что-то рвется внутри, прямо в груди. Это больно и страшно, но очень важно. И тебя мне жалко очень, но впрочем, пройдет время. Закроются двери, затянется рано, скорее поздно, чем рано. Но могло быть и хуже, хотя и это нужно пройти мужчине. Когда живешь, а внутри...

0: очень важно.
1: Очень важно. Красиво.
0: Привет, креветка.
2: Привет, привет,
0: привет. Хочу привет, тебя увидеть. Привет. Веришь?
2: Нет.
0: Нет. А зря, нельзя не верить. Время лучше, доктор. Кто сказал? Его я маму. Зря, нельзя. Это святое. Но рука тверда, как никогда. Я знаю правду всю.
1: 2002 год, конечно, разный был, но в том числе и вот такой.
3: Вот для тех, кто только присоединился, это то, что мы нашли на диске Love Radio Russia 2002. Теперь нужно собрать их все, и вот, я думаю, на каждом должен быть такой бриллиантик.
1: Я вот посмотрю.

0: Ну и давайте теперь немножко успокоимся. Тут, значит, предложка мне ставит советскую эстраду Татьяны и Сергея Никитины. Ну и, конечно, вы знаете вот эту песню.
1: Александра, Александра.
0: И я, занимаюсь своими делами, перемещаюсь по этому городу, которому посвящена песня, слушаю припев. И мне так нравится, ну как здорово подходит. Иду на самокате неспешно вдоль набережной. Но каково было мое удивление, когда песня шагнула на новый уровень. Вот здесь.
2: Зина Кордосье.
0: Зина Кордосье. Они поют на французском.
2: Господи, сразу спрашивай.

0: До Москвы. Есть ощущение, что все-таки Садовое кольцо они не произнесли на французском. Вот Татьяна...
1: Может, кольцо Москвы.
0: И Никитина, и Сергей Никитин, оказывается, есть и французская версия, но сложная. Если вы будете на стриминговых сервисах, вбивайте live на английском, и вот тогда получите ту самую версию. Это «Красавцы Лав Радио» и сегодняшний «Морнинг Рутин».
1: Максимально полярным оказался. А на каком полюсе вы? Там, где Паша Истерика и Креветка?
0: Или где Татьяна и Сергей Никитин и песня Александра? Выбирайте. Надо выбрать обязательно.

0: Don't go mad, это лирик в эфире Лав-радио.
1: Don't go mad.
0: Не, лирик, не дури. Как жулик, не воруй. Да, примерно да. То же самое.
2: 3, 2, 1. Стартрип.
1: Ох, открываем наши окна, иллюминаторы, пролетаем на ракете мимо звезд и... Все записали, по овнам все понятно. Да, все, по остальным тоже есть. Давайте, поехали.
3: Овны.
0: В первой половине дня лучше действовать быстро, а вечером сбавить обороты.
3: Тельцы.
1: Вас ждет маленькая, но приятная победа в рабочем вопросе.
3: Близнецы.
0: Слушайте свое сердце, а не посторонних людей.
3: Раки.
1: Не берите на себя чужие эмоции. Сегодня важно сохранить спокойствие.
3: Львы.
0: Хороший день для творчества, презентации себя и креативных решений на работе.
3: Девы.
1: У вас появится мотивация для любых дел.
3: Весы.
0: У вас, наконец-то, дойдут руки до тех дел, которые уже напоминают снежный ком.
3: Скорпионы.
1: Сегодня придется включить наблюдательность.
3: Стрельцы.
0: Отличный день для обучения, поиска информации и расширения кругозора.
3: Козероги.
1: Ваше упорство будет замечено начальством.
3: Водолеи.
0: Сегодня у вас появится шанс увеличить свои доходы. Мани-мани-мани.
3: Рыбы.
1: Полезно замедлиться и заняться тем, что возвращает вам внутреннее спокойствие.
2: Красавцы. Лав-радио.

0: Ашинго Вучи в эфире Лав Радио, 7 часов 34 минуты в столице. Красавцы с тобой, это пятница. А пятница это всегда развлечение.
1: Конечно же, мы вспоминаем по пятницам про Николаса Кейджа. Вот у нас периодически есть традиция. Такое хобби. Мы вспоминаем, что там у Николаса Кейджа. Вы представляете, сменил имя. Ваши кто варианты. Теперь?
0: Подожди,
1: есть какие-то версии?
0: Кто сменил имя на фишке Чупакапс. Вот у меня такой вариант.
1: Николай Клеткин. Николай Клеткин он теперь. Но на самом деле он сменил имя на Николас Кейдж, потому что если вы вдруг не знали, Николас Кейдж это его все-таки псевдоним. А есть у него дядя знаменитый Фрэнсис Форд Коппола.
0: Да, тот самый автор «Крестного отца».
1: А он, настоящее имя Николаса Кейджа, все это время было Николас Ким Коппола.
0: Че, и кореец, что ли?
1: Он все итальяно-корея. Итальяно-корея. Он все в себе смешал. Кстати, ты знаешь, как он выбирал себе псевдоним?
0: Когда твою пасту подают тебе с кимчи.
1: Да, она. Ты знаешь, как он выбрал себе псевдоним?
0: Как?
1: Посмотрел комиксы Marvel, и там был такой персонаж, непробиваемый Люк Кейдж. И авангардный композитор Джон Кейдж. Он такой, и я тоже Кейдж.
0: Ну,
1: давайте
0: нормально.
1: Нас трое будет.
0: Почему нет?
1: А почему Ким тогда убрал? Николас Ким Кейдж. Ким Кейдж, причем это такое уже, он как будто бы должен был вместо Ван Дамма быть в каких-то сценах.
0: Можно было Кейдж вообще не добавлять, просто Ким оставить, Николас Ким.
1: Ну, тогда другие ассоциации были бы, видимо, его чуть по-другому бы воспринимали.
0: Партийный билет могли бы потребовать тогда.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Yes, Fiesta, Gayazov Brothers в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, доброе утро всем, здравствуйте.
1: Выпрыгивают россияне из кожи вон и начинают ревновать своих партнеров к искусственному интеллекту. Все чаще происходит именно это.
0: Да?
1: Психологи говорят, пока не приобрела проблема массовый характер, однако количество обращений резко увеличилось. Российские психологи-психотерапевты стали чаще принимать супругов, которые жалуются, что искусственный интеллект вмешивается в их семейную жизнь.
0: Так, а как он вмешивается?
1: Самостоятельно, что ли?
0: Девочка.
1: К нему обращается.
0: Уверен, девочка. Это все девочка делает. Ты что, у меня есть подруги, которые вот прям советуются с ним, что-то разговаривают, он их хвалит, им нравится.
1: Ну, в общем, типичная ситуация такова. Одному из партнеров не хватает внимания от другого, поэтому он обращается за поддержкой к Ишке. Начинает все больше времени проводить в беседах с виртуальным
0: собеседником. Права. Он не должен с тобой так поступать.
1: Который облизывает все твои решения. Ну и, естественно, другой супруг, который воспринимает подобные отношения как эмоциональную измену, отправляется к психологу, и первый, видимо, тоже идет.
0: Молодец,
1: с ним.
0: Правильно. Хорошо, что он не отправляется к другому искусственному интеллекту, чтобы тот посоветовал ему, как быть с этим.
1: При этом говорят, что люди еще обращаются к ИИ не только, чтобы вот получить ту самую поддержку, но и избежать сложных эмоциональных разговоров. Она просто выговаривается для искусственного интеллекта или же выговаривают искусственному интеллекту, а в реальной жизни проблемы не решаются.
0: С другой стороны, знаешь, я думаю, это зато экономит семейный бюджет. Просто есть у меня друг, который начал ходить к тарологу, по-моему, несколько лет назад. И вот он приходил и говорит, она мне так все правильно про меня говорит. Она что делала, этот таролог? Он каждый раз, когда к ней приходил, заплатно. Ну, за понятно, за гонорар. Она ему, и ты еще талантлив в этом, а еще ты хорош в этом. Показывают карты, что еще ты очень эмпатичный и отзывчивый.
1: Сеанс повышения самооценки.
0: Да, я говорю, а тебе не кажется, Иван, что ты просто приходишь туда, тебя похвалили за деньги, и ты довольный выходишь такой...
1: Нужно было хотя бы раз к ней прийти с челленджем и сказать, ну вы не одну плохую карту, скажи, ну нос кривой хотя бы, хоть что-то.
0: Какую-то ложечку дегтя можно сюда?
1: Ну гречка в зубах застряла, скажи хоть что-то мне настоящее.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Робин Шульц и Эрика Сирола, правильно, да, Speechless здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7.51 в столице, и если вдруг вы, девочки, едете в офис, осторожней, вас может ждать офисная опасность.
1: Какая? В целом, офис как таковой?
0: Ну нет, смотри, тут, значит, новость.
1: Ну, по-моему, он.
0: Девушки превращаются в теть. В кавычках, от офисной работы. Что это значит? Из-за перекусов и сидячей работы девушка портит зрение, убивает нервные клетки и толстеет. Вы мои хорошие маленькие девочки. Компенсировать сидение в офисном кресле можно вечерними прогулками, умеренными фитнес-нагрузками. Это сразу дает рекомендацию. Но я как человек, который вот чуть больше слышит про фитнес в своей жизни, в силу, напомню, жены фитнес-тренера, я знаю такой способ. После еды нужно обязательно походить 15 минут. Угу. Вот не обязательно быстро, как-то по лестнице, просто обычным шагом. Пройтись вокруг офиса, например.
1: Я из своей жизни вынес только одно. Вряд ли офис, но школьная столовая точно превращает женщин в теть. Потому что ты всегда подходишь. Ой, тетя Свет! Тетя Свет, а можно сосиску еще одну? Тетя Свет!
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян от лица супермаркетов. Николас Кейдж поменял имя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники направляют россиянам письма от имени продуктовых сетей и заманивают крупными выигрышами. Злоумышленники предлагают забрать подарок, перейдя по ссылке. Однако после ввода данных жертва остается без денег. Для повышения доверия аферисты используют много приемов. Показывают якобы количество посетителей сайта в режиме реального времени, публикуют фальшивые отзывы победителей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Конфликт между Томом Харди и соавтором сериала «Гангстерленд» пытаются решить продюсеры. Не исключено, что актер все же появится в третьем сезоне шоу. Как сообщили источники Variety, звезда не отрицает, что спорил по поводу сценария, опаздывал на съемки и задерживал работу. При этом проблемы были с обеих сторон. Реплики часто переписывались в последний момент. Напомню, производство третьего сезона по планам должно начаться осенью. Николас Ким Коппола, всемирно известный как Николас Кейдж, рассказал, что в прошлом году изменил свое имя в документах и официально стал Николасом Кейджем. По словам актера, на выбор фамилии его вдохновили герои из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейдж и американский композитор Джон Кейдж. Недостаточно хороша. Виктория Бекхэм заявила, что только к 50 годам смогла принять свою внешность после долгих лет неуверенности в себе. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. В утреннем шоу «Красавцы» появятся Зиверт и Вива. Певицы расскажут о своем коллабе и совместной работе «Кредо» на итальянском языке. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Мы обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы Love Radio с тобой. 8:02 в столице. Пришла пятница. И в 8 утра в пятницу всегда можно получить подарок от нас.
2: Да, можно уже. А совсем скоро будет форум, где мы раздаем подарки.
0: Абсолютно точно, да.
2: Скажем.
3: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем приветики.
2: Просыпаемся потихонечку и, конечно, мечтаем в пятницу, потому что хочется, чтобы выходные принесли какую-нибудь идейку, чтобы можно было разбогатеть. Вот, допустим, парень заработал 1 000 000 на любви зумеров к старым телефонам. Пока одни скупают новые смартфоны, парень просто взял и начал чинить старые Motorola Razr. Устанавливать их.
0: Ну ты что?
2: И перепродавать поклонникам ретро-техники.
0: Это легенда.
2: За $100.
0: Отлично. Я очень давно хотел себе. Я причем видел даже какой-то стартап начинал делать Motorola Razr V3 раскладушку, но с содержанием внутри уже современного телефона. И даже там был какой-то экран, на который можно нажимать тачскрин. И я мечтал всю жизнь о Motorola Razr V3. И никогда у меня не было Motorola Razr V3.
2: Интересно, надо посмотреть, может, они еще остались.
0: Они остались, можно найти. Но, знаешь, я видел даже, когда пытался найти оригинальную, что есть китайские копии, собранные в наши дни. Ну, они уже не так выглядят, уже, знаешь, как будто бы не то, как говорится, пальто.
2: Ну, а вообще, Джексон, создатель и разбогатевший подросток, ну, уже не подросток, наверное, чуть подросший у меня парень, а, получается, подросток, да, аналоговой техникой не называет их, а называет он их тупыми гаджетами, в противовес современным смартфонам. Помимо раскладушек Motorola, его компания продает CD-плееры, кассетные плееры, камеры в эстетике 2000-х, и в 2025 году проект заработал более $750 000, потому что тренд на аналоговости, тренд на ностальгию.
0: Ну, это, знаешь, когда твой дед собирал все это в гараже, ты говорил, зачем? А он говорил, это тебе еще пригодится. Это мое твое наследие.
3: Красавцы Love Radio пришли.

0: Артик, Асти, Егор Крид и Карма в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ну а прямо сейчас мы переходим к пятничному форуму. А пятничный форум всегда чреват подарком, ведь авторы оригинальных ответов здесь награждаются. И сегодня решили немножко пофантазировать.
2: Мы решили вас спросить, а вот если бы на один день вы могли бы стать мужчиной или наоборот женщиной, понятно, что это противоположное превращение, что бы вы сделали в первую очередь? Вот вы становитесь парней-девушкой и... воспроизводите сцену из «Один дома». Вот так подходите к зеркалу и делаете...
0: Например, да. Вот я вот записал уже в кружок соответствующий в анонсе, и повторю здесь в эфире. Вот если бы я на один день просыпаюсь, я девушка, да, с длинными волосами, я бы взял стайлер и попробовал бы сделать укладку. Каково это? Потому что у меня никогда не было длинных волос. Мне вот интересно, насколько это сложно? Потому что я знаю, что девочки прям часами занимаются уходом за своей прической. И вот я бы попробовал вот это.
2: Я бы попробовал получить аналог какого-нибудь блата с помощью кокетства. Вот так я это формулировал.
0: Сразу в тарелочнице первый шаг.
2: Нет, нет. Какой-то блат — это когда тебя куда-то пропустили условно, просто за красивые глаза. Вот, я бы попробовал использовать фактор красивых глаз.
0: А я бы, знаешь, хотел из автобуса выйти или откуда-нибудь, чтобы мне руку подали. Чтобы это... Как это интересно. Когда тебе руку подают?
2: Шальной императрицей немножечко побыть.
0: Ну как это? Не было такого никогда.
2: 8-915-3-0-106-6. Если бы вы могли стать мужчиной или женщиной на один день, то что бы вы сделали в первую очередь?
0: Ну и, конечно, автору оригинального комментария дадим подарок. Напомним. Все, ждем. Пишите.
1: Форум.

0: Боб Синклар только что с нами. Красавцы, с тобой мы продолжаем. И сегодня в рамках форума мы шутливо обсуждаем, что бы было, если бы вдруг вы, парни, стали бы девчонкой ровно на день, и девчонки, вы стали парнем ровно на день. Чем бы вы занялись в первую очередь?
1: Александр говорит, если бы я стал девушкой, нашел бы себе папика и обеспечил бы себе жизнь, повышал бы самооценку парням, которые думают, что им ничего не светит с девушкой.
0: За говорит, сутки вы это сделал?
1: Вот, я свечу. Привет, я девушка, как минимум на день, и я свечу. Евгения говорит, разбросала бы носки везде, взяла удочку мужиков и на рыбалку. На утро было бы для мужиков серьезное открытие, видимо.
0: Тут вот есть сообщение, если бы я могла стать мужчиной на один день, я бы начала платить коммунальные услуги. Доплачивать их. Ну, супер, попробуйте. Можно, в принципе, не обязательно для этого менять пол. Можно, ну, даже на сутки. Уже просто пойти и оплатить.
1: Да. Денис нам еще рассказывает. Я бы с огромным удовольствием вынес бы мозги своей девушке, чтобы она прочувствовала, как это нам, парням, приходится терпеть от их истерики. Он такой, я теперь тоже на этой стороне.
0: Я никогда не стану девушкой, пишет Илья. Потому что я считаю, если природа наградила тебя, то нужно быть тем, кем ты родился. Где ты, Илюх? Да понятно. Ну, так мы ж тебя не призываем. Мы фантазируем, как в фильме «Любовь-морковь». Помните, они проснулись, и их поменяло вот телами. Это фантазия. Мы просто
1: шутим. И вы продолжаете фантазировать. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, если бы вы на один день могли бы превратиться в мужчину или женщину, и что бы вы сделали в первую очередь?

0: Азизам, это Эд Ширан здесь в эфире Love Radio. И сегодня в рамках форума мы обсуждаем, если вдруг вы на один день стали девчонки парнем, а парни девчонкой, чем бы вы занялись в первую очередь? И Настя пишет: мальчики, привет. Если бы я на день стала мужчиной, я бы на все предложения отвечала: посмотрим. И в первую очередь пошла бы в барбершоп и сказала: наконец-то по бокам, покороче. Ну и в автобусе села бы пошире, еще добавляет Настя.
1: Хорошая была бы, красивая, стриженная. Вы можете немножечко ноги свести и сесть как-то, ну, нормально? Людям неудобно. Посмотрим.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в эфире Love Radio 8.27 столица. Красавцы, с тобой сегодня в форуме обсуждаем, что бы вы сделали в первую очередь, если бы вдруг стали мужчиной или женщиной.
1: А что думаешь ты?
2: Вот он я. Сразу продолжаем сообщение. Анастасия говорит, а почему никто не говорит про температуру 37,1? Сразу Ангелина пишет в эту же секунду, заболела бы температурой 37, чтобы ощутить, как они себя чувствуют на самом деле.
0: Ну, знаете что, девчонки, это научный факт. И вот заступлюсь за мужчин. Правда, нам правда тяжелее переносить температуру тела.
2: Ты, кстати, очень по-научному объяснил. Это правда так. Я вам честно заявляю, да, так правда и есть.
0: Ну, положа руку на сердце, это считается научным доказательством. Ну, а если на чистоту, пишет Ангелина дальше, все девочки бы в первую очередь попробовали, как правильно быть мужчиной в аспектах.
2: Как ты подорвался на этой мине.
0: Ты прочитал до конца сразу,
2: конечно,
0: да, это сообщение?
2: Я прочитал, да.
0: Ну, короче, как правильно утренним мацион мужской проходит.
2: Вот, красиво. Вот Константин нам говорит, что обиделась бы даже на то, что меня не обидели. Как красиво, какая надстройка, какая конструкция, а? Че это вы тут все?
0: Илюха тут целую кучу написал, как много всего. Так, ну тут надо сначала прочитать теперь. Я уж теперь боюсь подорваться на новых минах. Если бы я стал девушкой и пишу от девушки, значит, я бы не работала. Ага. Попросила бы у мужа именно красную машину, Porsche Panamera, ничего себе. А что за муж такой? Попросила бы iPhone. Взяла бы ипотеку. За сутки трудно уложиться, Илюх. Ну да ладно. С подругами зависала бы в клубах. Родила ребенка. Вишенка на торте. Красиво бы развелась с мужем. Подала бы на алимент. Квартиру забрала себе. Илья из Москвы.
2: Илья, так ты же написал, что ты бы взяла ипотеку. И так твоя квартира. Только за нее еще платить нужно.
0: Ой, Илюха, ну как будто боль читается в этом всем. Как будто есть какой-то бэкграунд. А у вас как? Пишите, что вы придумали. Если бы вы были женщиной или мужчиной на один день. 915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Мишель на малиновой луне в эфире Love Radio 8.33 столица. Продолжаем наш развлекательный пятничный форум. И сегодня обсуждаем, что бы было, если бы вы на один день стали женщиной-мужчиной. Ну, понятно, предлагаем вам обмен.
1: Не прям тире,
0: ну ладно, слэш. Слэш.
1: Да,
0: слэш.
1: Не тот знак,
0: потому женщина-мужчина.
1: С этой это, да, не да гермафродит.
0: Этому городу нужен новый герой. Женщина-мужчина. Нет, ну знаешь, это та самая мать-одиночка, которая делает всю мужскую работу. Ну, типа, понимаешь, которая берет на себя все. Ладно, идем дальше к вашим ответам. Что вы бы сделали, если бы вас вот так поменяло? Проверила бы собственные знания. Мне интересно, у всех ли мужчин в заводских настройках прописано открывать капот машины при друзьях и что-то там высматривать, как будто бы во всем разбираются.
1: Да, у всех. Просто мы идем по улице, видим машину, и неожиданно инстинкты древние нас заставляют открывать капот.
0: Мы как тот медведь, который сел в нее и сгорел, только мы открываем капот и... Mm-hmm. О, точно, карбюратор. Гиза пишет, что сходила бы в мужскую уборную. Ну, просто все, все.
1: А как оно там? Что у них там есть?
0: Все иначе. У них какие-то штуки на стенах висят. Значит, что еще? Игорь пишет, если бы у девушки... Так, ладно, давайте... Вот это нужно все опять внимательно вычитать перед тем, как дать в эфир. Фантазия, потому что у вас богатая. Ну, за нее спасибо. 915-300-106-6, пишите и туда еще. Чем бы вы занялись, если бы вдруг стали женщиной/мужчиной на один день?

0: Авичи и Леди Гага Runway. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Продолжаем форум. Сегодня шутливая тема и подарок автору самого...
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Самого смешного оригинального ответа.
2: Клоун Вулф нам пишет. Если бы я была мужчиной, то постриглась бы на лысо. Всегда было интересно, вот каково это, кстати... Ну, в плане дискуссии, действительно, мне кажется, женщине максимально интересно, какой процент женщин, которые за свою жизнь успевают попробовать такую прическу?
0: Ну, есть те, кто стригутся на лысо. Но я признаюсь честно, и нам с Кириллом бы тоже, наверное, хотелось бы попробовать.
2: Да, я тоже никогда не доходил до этого.
0: И я никогда не... А у тебя было?
2: Мне уже не хотелось бы попробовать. Я
0: двоечка,
2: уже прошу...
0: троечка были у тебя, вот короткие волосы, просто вот
2: остришь? Нет, нет, нет.
0: И у меня никогда не было. У друзей, знакомых были, а у меня нет.
2: Я уже все, я уже прошел возраст, когда было бы прикольно, когда ты пацан. Было, ну, потом меня уволят, скорее, возможно, не знаю. Теперь от этого что-то зависит. Ты теперь лысый, ненужный.
0: Патина пишет, он пытается уложить волосы за 5 минут до выхода и опаздывает на час. Она попытается побриться его бритвой без пенки и выйдет вся в пластырях. К обеду они встретятся в аптеке. И молча купят корвалол пополам. Это если вот поменяются девочка с парнем, живущие в одной квартире.
2: Любовь-морковь.
0: Да там. А, так это в фильме такое было?
2: Да, я не знаю.
0: Я, кстати, не помню, это было ли в сюжете?
2: Я тоже забыл. Я только помню, что они бегали по квартире и так-так, тоже кричали. Много крик всегда смешно в кино. Крик — это класс.
0: Что бы вы сделали, став вы девчонки-мужчины на день и мужчины, став девчонкой на день? Юля пишет, блин, а можно хотя бы на месяц? Я бы помог достроить дом мужу.
2: Хорошо.
0: Юля, поднять щиты за королеву.
2: Ну, я думаю, мужчине помогает наличие жены. Он понимает, ради чего все это. А так вы просто с другом сидите, дом не построится. Вы просто пойдете там, не знаю, посидеть куда-то, посмотреть хоккей.
0: Они бы достроили баню и на этом остановились.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Backcomp Zone в эфире Love Radio, красавцы, с тобой и закругляем наш форум. Сегодня мы обсуждали фантазийную тему, если бы вдруг вы поменялись телами. Девчонки стали мужчинами, мужчины стали девчонками ровно на сутки. Чем бы вы занялись? Гиза пишет, я бы вообще бы создала волшебный день для моей подруги, чтобы она поверила, что мужчина может любить и ухаживать. Подарила бы романтичный вечер, приехала бы с цветами, пригласила в кино, обязательно фильм про любовь. Потом рестораны, прогулки до утра. И пусть это один день, но вера-то появится. И да, в этом ничего необычного. Но как давно у нее этого не было. Прикольно, Гиза, просто сделала бы такой классный подарок
1: очень
0: подруге.
1: Очень классное, доброе дело. Правда, нужно не забыть сказать подруге об этом плане, потому что у нее может создаться впечатление, он такой идеальный, как все невероятно прошло, и на следующий день он испаряется. Его не существует больше.
0: Ну, это тоже грустно. Ольга пишет, отправилась бы знакомиться с подругами, со своими собственными, покорила бы их сердца, стала бы ловеласом, потому что знаю их отлично. Ольга, чтобы потом рассказать, знаешь, что я с тобой сделаю? А еще можно попросить выше зарплату у шефа, продолжает Оля. Как известно, мужчинам платят больше за одну и ту же работу.
1: Да. И как известно.
0: Да, это всем известно. Мы вот сидим, и другие вот девочки на радио сидят, которые сейчас с утра, меньше получают. Да нет, это не так. Что ты на меня смотришь? Просто молча смотришь на меня. Анжелика пишет. Привет, красавцы. Почесала бы то, чего у меня нет, как у мужчин, как они это делают. Хотелось бы почувствовать, каково это.
1: Прям вот. Действительно, если мы говорим про самое первое.
0: Самое первое
1: то,
0: дело, да.
1: То почему бы и не почесать, конечно.
0: Ну и Аня пишет. Вела бы себя достойно по отношению к девушкам, дарила бы цветы и подарки. Вот. Ну что, выберем победителя,
1: ну,
0: давай.
1: Ну что, мы Насте решили отправить подарок. Она написала сразу комбо мужское. Если бы, значит, стала мужчиной, на все отвечал, посмотрим. По бокам покороче бы сделала, а в автобусе пошире бы сидела. В общем, эти три комбо приносят ей подарок. Поздравляем тебя.
0: Поздравляем тебя, Настя. Ну и спасибо всем за ваши комментарии. Вы, как всегда, великолепны и повеселили нас. И я надеюсь, что и всех остальных тоже.
1: Дарим тебе набор от бренда для кожи «Да», для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелые дыми на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов.
0: Конфетный скраб с ароматом баблгам и комбинацией из 7 драгоценных масел. Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, стал твоим, Настя. Всем еще раз спасибо, класс. Продолжим, это пятница, мы никуда не уходим.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев. месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Россиянам назвали самые выгодные направления для недельного отдыха. На автозаправках запретят пользоваться телефонами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Самое выгодное направление для недельного отдыха по России – это Анапа, сообщили в Союзе туриндустрии. За границей наиболее бюджетные варианты – Египет, Турция, Вьетнам и Китай. Средний чек на двоих начинается от 150 тысяч рублей. МЧС и топливные операторы с 1 июня вводят новые противопожарные правила работы АЗС. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто. Исключение – оплата по QR-коду на терминале. За нарушение владельцы машины могут отказаться обслуживать или внести в черные списки заправки. Россия и Танзания ведут переговоры о введении безвизового режима. Летом в эту страну Африки планируется запустить прямые рейсы, а в будущем там может появиться возможность оплаты картами платежной системы МИР. В МИД нашей страны отметили, что также ведут работу с властями Замбии и Мозамбика о введении безвиза. О Мориарте противники Шерлока Холмса снимут сериал. По сюжету главный герой преподает криминальную психологию в универе, а втайне руководит преступной империей на севере Англии. Когда у Джеймса появляется конкурент, он объединяется с полицией, пытаясь помешать бандиту и сохранить тайну своей личности одновременно. Это будет переосмысление персонажа, не связанное с предыдущими адаптациями книг. Кастинг еще не начался. Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет трансляцию «Беглавшоу 2026». В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки попали выступления Димы Билана, Артика Асти, Лирика и других топовых исполнителей. Насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой можно в 18.20 по Москве. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Отправляем все сообщения до того, как придем на заправку, до того, как пойдем покупать себе вкусную еду и кофе.
3: Получается, заправляться новой информацией нельзя, можно только лишь топливом. Новые правила вводятся на заправках, согласно которым там нельзя пользоваться телефоном.
0: Ну, нельзя пользоваться телефоном у колонки, вне салона авто. Ну, то есть вышел, и вот здесь вот стоять, отправлять сообщение, пока заправляешь машину, нельзя.
3: Видимо, просто такие запреты не возникают случайно. Кто-то, это, наверное, было массово, забывал. Пока смотрел в телефон, начал бензин лился через край, вытекал. Что должно было случиться?
0: Ну или забывал вынуть пистолет, что скорее вот больше похоже на правду.
3: А ушел вместе, отрывал.
0: Да, это же сколько таких видео, как отрывается, сразу бензин, сразу включается сирена, засыпается все песком, и заправка останавливается на значительное время, это потери в доходе.
3: Да, тогда чего мы, давайте дальше пойдем. Ну, во-первых, в общепите нельзя пользоваться телефоном, потому что ты начинаешь не получать удовольствие от еды, пишешь плохие отзывы, смотря какие-то новости негативные.
0: Давайте в метро, вот перед эскалатором нельзя будет пользоваться телефоном тоже, потому что бывает, что люди вот идут в свой телефон и втроем в ряд встали, каждый, и ты не можешь обогнать.
3: Еще одно прекрасное место, где нельзя использовать, на седле велосипеда, потому что обычно, если там кто-то в навигатор засмотрится в моменте на велосипеде, это очень некомфортно для людей, которые просто идут, и у них нет огромного железного коня с собой.
0: Ну и тоже тогда на самокатах пооткрутите все держалки.
3: Да, запоминайте Москву, учите свой город, не надо навигаторы.
2: Красавцы Love Radio.

0: Second Voice, Let Me Be в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И переходим к новой музыке.
1: Пятница с ВК-музыкой.
2: Мы традиционно обращаемся к тому, что стабильно каждую пятницу. А что у нас стабильно каждую пятницу? В жизни все меняется, а вот музыкальные новинки стабильно каждую пятницу. Обращаемся мы к тем, кто разбирается в этом лучше всего, а именно редакции ВК-музыки.
0: Они уже успели прослушать вообще все и раскидать это по более чем 160 ежедневно обновляемым редакторским плейлистам. И вот вам великолепная четверка.
2: Лист коллабы поколений сегодня отвечает дуэт «Милаш», что, я предполагаю, скрывает под собой Маш Милаш, и «Жасмин» Дольче Вита.

0: Открываем плейлист «Русский поп-новинки». И кто же там на первом месте? А там The Limbo с песней «Ближе к тебе».
1: Это не в моих объятиях, пусть они станут для тебя болью.
2: Дрейк.

0: Я знаю, кому ты можешь включить эту песню.
1: Я приду сегодня домой с этими словами.
0: Да. Давайте про Татьяну тоже допишите. Я тоже хочу домой вернуться с музыкой.
1: Катерина,
0: мы с тобой танцуем
1: Макарену.
0: Ну а вот номер один в подборке русский альт-поп. Сегодня артистка Килси с треком «Летний дождь».

0: красиво, ну и актуально. Летний дождь — это Килси. Здесь в эфире Love Radio.
1: Он какой-то не летний, такой холодный получается. Но, надеюсь, нас согреет музыка. А все это и не только ждет вас во вкладке «Обзор приложения ВК Музыка» и раздела «Музыка в социальной сети ВКонтакте».
2: Пятница с ВК Музыкой.

0: Carpenter, Bring You Love. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем совсем скоро. Менее чем через 40 минут у нас приятнейшие гости. А именно Зиверт,
1: Вива и Зиверт. Зиверт и Вива придут к нам вместе. Вы услышите в нашем исполнении это словосочетание еще не раз за сегодняшний день. Ну и, кстати, даже Ярослав успел списаться до с Вива.
0: Ну и она так радостно отреагировала. И, да вот ее сообщение.
2: Ярослав, чао. Я очень-очень счастлива. Скоро увидимся.
1: Совсем скоро будет эфир.
0: Задорная итальянка. Да, обязательно делайте громче. Ровно в 10 утра по Москве мы стартуем.
3: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
4: Знаем, любим и едим.
5: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская совнарком» 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Трип.
1: Это красавцы Love Radio. И что ты думаешь будет прямо сейчас?
2: Я чувствую, как звезды что-то шепчут мне в ухо, а я буду транслировать это вам.
3: Расскажи Тим гороскоп.
1: А, я тоже слышу. Поехали.
4: Овны.
1: В первой половине дня лучше действовать быстро, а вечером, наоборот, сбавить обороты.
4: Тельцы.
2: Вас ждет маленькая, но приятная победа в рабочем вопросе.
4: Близнецы.
1: Слушайте свое сердце, а не посторонних людей.
4: Раки.
2: Не берите на себя чужие эмоции. Сегодня важно сохранить спокойствие.
4: Львы.
1: Хороший день для творчества, презентации себя и креативных решений на работе.
4: Девы.
2: У вас появится мотивация для добрых дел.
4: Весы.
1: А у вас наконец-то дойдут руки до тех дел, которые уже напоминают снежный ком.
4: Скорпионы.
2: Сегодня придется включить наблюдательность.
4: Стрельцы.
1: Отличный день для обучения, поиска информации и расширения кругозора.
4: Козероги.
2: Ваше упорство будет замечено начальством.
4: Водолеи.
1: Сегодня у вас появится шанс увеличить свои доходы.
4: Рыбы.
2: Полезно замедлиться и заняться тем, что возвращает вам внутреннее спокойствие.
0: Красавцы Love Radio.

0: «Давай не ждать», это Мари Краймбрери в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и ждать не будем. Не будем ждать. Будем продолжать исследовать мир детских объяснялок. Вот скажу так.
1: А мы вообще часто говорим, знаешь ли, о ресурсах, но вообще редко задумываемся о тех, кто же заставляет этот мир буквально крутиться и двигаться вперед.
0: Причем способы делать это меняются на глазах, а наши дети уже вовсю разбираются в новых правилах игры. Пришло время и нам узнать, как изменились привычные профессии в нашей игре «Дети в деле».
1: Вы знаете правила: ребенок объясняет какую-то профессию, вы слушаете и даете верный ответ, а после этого забираете приз. И прямо сейчас пишите фразу «Хочу участвовать» в наш мессенджер. Мы ждем в Макс сообщение «Хочу участвовать» 8 915 300 106 6.

0: Love Radio с тобой. Мы продолжаем, всем еще раз желаем доброго утра и переходим к нашему розыгрышу «Дети в деле».
1: Знаешь, мы часто говорим о ресурсах, но, как я и говорил, редко задумываемся, кто заставляет мир крутиться. И вот пока мы спорим, хватит ли зарядки у смартфона до вечера, есть люди, которые решают этот вопрос в масштабах целой страны.
0: Причем делают это так, что дух захватывает. И вот о самых масштабных и крутых профессиях мы говорим в нашей игре, которую мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети».
1: «Молодежь и дети», «Дети в деле» — наша игра. Правила неизменны. Слушаем запись, выбираем один из трех вариантов и забираем приз. И на связи прямо сейчас у нас Евгения. Доброе утро.
0: Алло, Женя, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как
1: Ясны
0: дела?
1: Ясны ли тебе мысли детей обычно? Как твои дела?
2: Да, нормально, все. С детьми все хорошо, понимаем детей.
1: Это хорошо. Это и нужно будет сегодня продемонстрировать.
0: Итак, прямо сейчас наши правила. Мы слушаем запись, объяснение ребенка. Ты угадываешь. И если вдруг сложности с угадыванием, мы предложим тебе три варианта.
2: Хорошо.
1: Итак, все, слушаем загадку от Лёши.
0: Поехали.
3: Он работает на всяких предприятиях, на электростанциях и в разных компаниях. В его задачи входит следить за исправностью оборудования, за быстрое реагирование в чрезвычайных случаях и за то, чтобы хорошо и правильно шла энергия.
0: Ну, то есть как будто бы легко.
1: Звучит,
0: да?
1: Как будто бы понятно. Есть ли у тебя версии, Евгения?
2: Ну, электрик. Или инженер-электрик. Ну, что-то такой.
0: Как будто бы рядом... Ну, смотри, электрик — это как бы такая первая ступень.
2: Электромеханик.
0: Ну, давай в общей сложности.
1: Это полуторная ступень. Так.
0: В общей... Вот, смотри, в общем, да? То есть человек, который с электричеством связан. И вот в масштабном смысле. То есть электрик — это как бы прикладная история. А он сам... Ну, давай три варианта предложим тогда.
1: Ну, допустим.
2: Ну, вот давайте.
1: Допустим, смотри, это может быть матрос.
0: Может это, быть, это...
1: Может быть, мэр, да. А может быть, энергетик.
2: Ну, энергетик.
0: Ну, правильно.
1: Верный выбор. Главное, что это профессия, а не напиток. Напиток — это плохо, а профессия — хорошо.
0: Поздравляем тебя. Поздравляем и отправляем тебе сертификат. Пусть этот сертификат станет стартом для новых знаний, роста и развития. Приятно всегда вот так с победителем побеседовать в эфире.
1: Ну, Леша описал классического энергетика, но сегодня эта сфера становится экологичной. Сейчас топовые специалисты — это инженеры по возобновляемой энергетике.
0: Такой инженер проектирует и настраивает системы, которые получают энергию буквально из воздуха, солнца и воды. Он управляет огромными ветропарками и солнечными электростанциями с помощью сложных программ. Это сплав экологии, IT и мощного производства.
1: И что круто, все это можно не просто представлять, а реально попробовать на практике в проекте «Билет в будущее». Бесплатная профориентационная программа, где школьникам помогают найти свое призвание. Благодаря ей можно побывать в роли того же энергетика будущего и понять, твое это или нет.
0: Родители, не ждите, пока ребенок вырастет. Отправляйте его за подробностями на сайт платформы «Билет в будущее». Помогите детям выбрать профессию по любви. Это был розыгрыш «Дети в деле», «Love Radio» и национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru.
4: «Дети в деле» в эфире «Love Radio».

0: Classical Magical Benson Boone.
1: Так мы опишем ближайший час, который с нами случится, потому что Зиверт и Вива совсем скоро присоединятся. 10 минут. Мы расставляем микрофоны, слушаем выпуск новостей и стартуем.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Стало известно, когда в России запустят в работу сети 5G, названы сферы с повышенным спросом на новых сотрудников. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сети 5G в России могут запустить летом, в то же время, как сообщили в Госкомиссии по радиочастотам, абоненты не почувствуют изменений, поскольку у операторов связи пока нет нужного оборудования. На экранах телефонов может появиться 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По словам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет только в крупнейших городах нашей страны. Максимальное повышение спроса на новых сотрудников зафиксировано в области организации мероприятий. Количество вакансий увеличилось в 2 раза за год. На 2-м месте тяжелое машиностроение, на 3-м энергетика. Вода в Черном и Азовском морях станет комфортной для купания к середине июня, пока температура около плюс 18 градусов. Некоторые люди уже потянулись на пляже. А Селин Дион снимут сериал. Шоу под рабочим названием «Growing Up Dion» будет посвящено детству и юности певицы, а также ее отношениям с матерью и множеством братьев и сестер. Это будет адаптация биографической книги, которую написал Джимми Дион, племянник звезды. Дата выхода шоу не уточняется. Юля Зиверт и Вива появятся в утреннем шоу «Красавцы». Тебя ждут подробности коллаба знаменитостей и презентации их нового хита «Кредо» на итальянском языке. Начинаем сразу после выпуска новостей. Россияне рассказали, что их больше всего бесит в рабочей коммуникации. На первой позиции сообщения без конкретики, типа «надо обсудить» и «есть минута». Многим, согласно опросу, также не нравятся голосовые и видеосообщения, долгое ожидание ответа от коллег, неожиданные звонки или сообщения в нерабочее время. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
1: Красавцы Love Radio. Кирилл

0: гостях Телемост России и Италия.
1: Зиверт и Вива, доброе утро!
0: Бонжорно, бонжорно, здравствуйте!
2: Рагатцы!
0: Рагатцы, милые, очень рады вас видеть.
1: Рагатцы вам в ответ. Что, как ваше утро проходит?
2: Как ваши рагатцы, друзья.
1: Вот это мы и начнем.
0: Все нормально, у нас все верные с нашими рагатцами.
1: Никто не наставлял пока, да. Ну что?
2: Здравствуй, страна! Бонжорно!
0: Бонжорно!
2: Всем
0: бонжорно всем. Бонжорно всем.
3: Я хотела приготовить пасту, но слишком рано.
0: Как ваше утро, девочки?
2: Прекрасно.
1: А все. Когда наступает время для пасты?
2: Интернациональное прекрасное утро.
3: Вечером. Все. Для меня вечер.
1: Я вечером, как-то не да, так жил конечно. Все это время. А для цветов есть правильное время в Италии? Когда нужно дарить цветы?
3: О, я не знаю.
1: Я знаю. Прямо сейчас.
0: Да, отлично. Конечно, как всегда, для красивых девочек нашей студии хорошие букеты. И мы дарим эти авторские букеты от наших друзей и компании IMF, международная сеть доставки цветов. У них можно найти цветы и подарки на любой праздник и для любого повода, например, для прихода таких красивых девочек к нам.
2: Ну, какие вы хорошие!
0: Да это вы, посмотрите на себя.
3: Белиссими, грация.
1: Ну, слушайте, у вас невероятная история знакомства. Нам рассказывали, мы все читали, что когда-то случился тот самый Чао Венти-Венти, далеко в 20-м году. Mm-hmm. И тогда ты, Вива, там было огромное количество артистов. Ты, я предполагаю, посмотрела все. Вряд ли ты такая, о, Зиви, дальше не буду смотреть. Ты много посмотрела, видела много артистов. Почему матч именно с Юлей произошел?
3: Потому что она, во-первых, стильная.
1: В отличие от тех, кто там был, да.
0: Во-вторых, красивая.
3: Красивая, да. И плюс она была единственная, которая, правда, она спела по-итальянски, типа, понятно. Там было все понятно. Другие, там было очень смешно, типа. Поэтому в Италии был большой тренд. Вот это Чао Венти-Венти.
1: А, мы думали, всем понравилось, а вы все смеялись, что все неправильно говорят.
3: 50-50.
0: То есть это был кринж для итальянцев, получается?
3: Не, не кринж. Мы все, типа, были счастливы за эту, типа, работу, но, конечно, было очень забавно.
2: Забавно.
0: Ты представляешь, они просто прикалывались. И все итальянцы, сколько же было восторженных комментариев тогда. Так, твой выбор пал на Юлю. Ты увидела ее, ну а дальше...
2: Она сказала, что я пою как итальянка.
1: Так, прошу занести в протокол. Я прям чувствую, она хотела занести это, запомнить.
0: Насколько мы знаем, потом, Вива, ты записала кавер-версию и каким-то образом отметила Юлю, да? Или как Юля ты увидела?
2: Да, она записывала... Ну, на YouTube ты выкладывала.
3: Тоже, ну да.
2: Да-да-да, на Кред. Вообще она в целом писала много каких-то каверов и авторский свой материал, вот. И хотя как бы, ну, занималась в плане работы другим родом деятельности, но музыка всегда была ее страсть ее жизни, и у нее была такая маленькая-маленькая в баллоне, маленькая студиечка дома, в маленькой квартирке, комнатке, где мы, кстати, были в прошлом, позапрошлом году.
3: Да.
2: И стояли, плакали там просто вот такими горошинами, да, потому что
0: пошли.
2: Этого места все начиналось, да, такая маленькая комнатушка.
0: А что за работа была, если не секрет?
3: В Болонье я была официантка.
0: А, ну то есть совсем просто. Это вот как Иманбек тоже. Вот он же был, укладывал рельсы, получается, путейцам. И вот так же стал супер мировой звездой. Получается, если ты любишь музыку, музыка полюбит и тебя в ответ.
2: Абсолютно.
1: Это все звучало так грустно до момента, когда ты сказала «в Болонье». В Болонье в целом маленькая.
0: Абсолютно плевать.
1: Небольшая.
0: Кем работать в Болонье?
2: Весьма подойдет, да?
1: Вообще тебе. Ну и слушай, тебе просто в предложку куда-то прилетел этот кавер, ты увидела, заметила. Почему? Я думаю, тебе много прилетает таких каверов.
2: Она еще кавера, плюс она начала изучать вообще всю мою диско-биографию, вот, и снимала какие-то супер-классные лайф-реакции на мои клипы, очень такие живые, искренние. И мне мой стиль бывший, скинул ее аккаунт и говорит, посмотри, там у тебя, говорит, в Болонье есть фанатка, говорит, ну она прям, говорит, вот твоя по энергии, ну просто твоя, говорит, девчонка, зайди, посмотри. Я зашла и думаю, о, моя! Сюда!
0: Так и ты пригласила Вива в Россию.
2: И мы начали переписываться, и я пригласила Вива в Россию.
0: И все, и такая, будешь работать со мной.
2: Да, и она мне сразу отправила видео с паспортом в зубах и чемоданом в руке.
0: Да, а это зимой было? Просто тогда пришлось поменять Болонью на штаны Болоньевые. Как будто бы, да? Кстати, как ты привыкала к русской зиме, Вива?
3: Я люблю Потому что где я родилась, там нет снег, поэтому для меня прикольно.
2: А русская баня?
0: Там, где я родился, просто всегда снег.
3: Мне нравится, да. Это я люблю.
1: Ну,
3: все,
1: то есть...
3: все, что я вижу здесь, мне очень...
1: Русская баня и русские традиции тебе абсолютно понятны. Вот то, что они заходят, бьют друг друга веником, ты сразу такая, у них так принято, я принимаю эти условия.
3: Типа да.
2: Но она, кстати, какое-то время принимала эти условия. Нам потребовалось время на то, чтобы она приняла эти условия.
3: Да-да-да.
0: Адаптация произошла.
2: Но уже в баню мы ходим.
1: Да. То, что вот вы меня бьете, это хорошо у вас считает. Ладно, бейте, я принимаю.
0: Ну, а потом, значит, ты стала бэк вокалистка Юля, работала на концертах. Мы познакомились года три, наверное,
2: мы
0: назад.
2: Мы работаем по-прежнему впервые вместе на концертах.
0: Да, но вот теперь уже, получается, Vivo выходит в категорию отдельной звезды. И вы уже в дуэте, как две полноправные артистки. Как две равноценные артистки, я прав?
2: Да.
0: Как тебе такой рост, Юля, твоей напарницы, твоей коллеги?
2: Это именно то, что я хочу для нее. Вот, это то, над чем мы вместе стараемся. Она, конечно, по большей части, понятно, работает над своим проектом, но я где могу, чем могу подсобить, вот, всегда делаю, делала и буду это делать.
0: Кстати, как по-итальянски будет подсобить?
3: Я не знаю.
2: Я и по-английски не знаю, я тебя не могу даже перевести.
3: Я понимаю, но я не могу...
1: Help out. Да, что-нибудь такое, типа подсобить, немного выручить.
2: А как будет помочь?
3: По-итальянски? Aiutare.
2: Aiutare.
3: Aiuto.
2: Помогите. Помогите.
3: Первый раз, когда мы встретились.
2: Да. Мы, кстати, первый раз, когда встретились живую, мы встретились прямо на сцене. Я вытащила на сцену на своем концерте.
0: Это же страшно вообще.
2: Да.
1: Ты привезла ее, чтобы вот так?
2: И первое итальянское слово, которое я узнала, она сказала: «Аюта! Помогите!»
0: На корабле тоже бывает аюта.
1: Слушайте, давайте мы послушаем прямо сейчас вашу крутейшую версию, а потом ее обсудим, что вы сделали, как вы к этому пришли, потому что звук там, ну, мы сейчас совершим путешествие во времени буквально.
0: Это абсолютно точно. Окей. Юлия Зиверт и Vivo сегодня у нас в гостях.

0: вот происходит просто браво, браво! Конвой у Манибели, радио де ла море.
1: Вы чего натворили, а?
0: Красавцы.
2: Радио де ла море.
0: Радио де ла море.
2: Красиво.
3: Звучит. Радио де ла море.
0: Зиверт сегодня с нами. Здрасте. Еще раз. Ну, какая шикарная работа. А как классно танцуют девчонки, проникают со своей музыкой. Смотрите в нашем канале в кружочках Love Radio.
1: Вива, почему к тебе пришел именно такой звук? Почему вы вместе с Юлей решили окунуться... Ну, это 30-е?
2: Да,
1: мы к 30-м пришли. Почему?
3: Ну, долго была вот эта идея внутри моей головы. Ну, каждый раз я пыталась, типа, create вот эту аранжировку. Я сказала, нет, это не то, это не то. И потом, вот этот раз, просто случилась идея, я сразу сказала, и если я сделаю кредо свинг, типа, да, у меня есть мемо, recorded, где я сразу я записала.
1: Диктофонная запись.
0: Вау!
3: И потом...
0: Это был рот, кстати, да. Это не была труба.
1: Я тоже хотел сказать, зачем же вы музыканты в итоге были? Просто пап-пап.
0: Так вот у кого лирик учился, так вот, все теперь стало понятно.
1: Ну, Юль, ты, кстати, продолжаешь свое похождение по ретро, потому что ты была...
2: Я все дальше и дальше.
1: Да, ты была в 80-х, потом мы слушаем газ, и тут еще полетело, мы-то и еще чуть-чуть дошли.
0: Когда мы дойдем до песен викингов, интересно, когда ретро станет сильным.
1: Дальше Вувузела.
2: Когда седина покроет мою голову. Она, кстати, уже наполовину это сделала, так что до песен викингов недалеко.
0: Не видно ничего отсюда.
2: Мне, кстати, очень нравится.
0: Это блеск.
2: Мне очень нравится. Я специально не крашу волосы, потому что мне очень нравятся эти седые лески внутри.
0: Ты наслаждаешься?
2: Мне кажется, это стилек.
0: Вот просто у меня есть подруга, она 40+, и она говорит, а ты знаешь, я наслаждаюсь тем, как я становлюсь старше. Она говорит, мне каждая морщинка, каждая сединка, наоборот, я смотрю, думаю, круто.
2: Ну, потому что если у тебя хорошая порода, да, ты только как хорошее вино взрослеешь.
0: Порода.
1: Эту точку я так всегда теперь тоже буду ставить.
0: По поводу породы, по поводу роста и по поводу навыков. Вива, ты вот за эти годы так научилась говорить по-русски?
3: Я не учила говорить русский, честно говоря.
1: Они меня заставляют.
3: Я очень хорошо понимаю, но когда...
0: В Болонье было много русских олигархов, которые отдыхали. Пришлось знать еще тогда.
3: Не, честно говоря, первый раз, когда я слышала русский, была, когда я выдала тебя.
2: Ну, приехала сюда, да.
3: И да, в Италии обычно я побольше по-английски были разговоры.
0: Ну, то есть ты просто в тебя внутрь вошел язык и сам освоился?
3: Как будто, что я помню чуть-чуть, как звучит каждая слова.
1: Каждое слово, да.
3: Yeah, but, ну, я не могу сказать, я говорю по-русски, потому что я знаю, что, типа,
0: я слышу.
1: Да, прекрасным русским языком ты нам об этом сказал. Да я не говорю по-русски.
2: Ты уже отлично говоришь по-русски. Вы бы слышали, как она ругается по-русски.
1: Это мы обязательно запишем.
0: Это в платном нашем канале.
2: Я имею в виду просто, когда что-то ее немножко злит, вот, у нее какой-то открывается канал, какой-то поток, она начинает просто лупить на русском так, чтобы такие, типа, в смысле?
1: Ну, одно из перевоплощений, я видел у вас видео о работе. В соцсетях вы уже показали нам частичку видео, которое сняли. Какая крутейшая! Ну, и мне показалось, что вы классно провели просто вечер. Такие, а теперь у нас тематическая вечеринка, и, кстати, будет камера.
2: Очень классно провели вечер и ночь целую до утра. Да, в потрясающем месте, с потрясающими ребятами, потому что все, кто там снимался, это такие наши, ну, знакомые, друзья, которые пришли нас поддержать нашу коллабу, этот проект. Все, кто хотел тоже просто кайфануть в ночь. Ребята, все музыканты всю ночь играли, все это вживую. Мы танцевали, ели, пили. В общем, было все, было шикарное просто ночь, правда.
0: Круто.
2: Вот.
0: Похоже на вечеринку после
1: бигла-шоу. А видео с нашего корпората, смотрите, это называется клип.
2: Вот, но на самом деле это так все кажется, что так все, да, сверху, снаружи выглядит легко и просто. Большая подготовка была, конечно, это тоже очень непросто окунуть вот визуально зрителя в эту эпоху, потому что очень огромное количество деталей нужно подобрать по стилю, по образам, по каким-то поведению, манерам, прочим.
0: Есть ощущение, что для тебя это не заморочка, а для тебя это удовольствие.
2: Просто для меня это очень большое удовольствие, правда. Для нас обеих это большое удовольствие. Мы обе, на самом деле. Я думаю, это тоже такая один очень важный пункт, по которому мы сошлись вообще в этой жизни. Мы такие две олдскульщицы. Мы очень любим вот эту всю старую школу вообще в плане создания музыки, какой конкретно музыки, видео в стиле, в одежде. Ну, то есть мы вообще такие как будто не очень про современный мир, да, в творчестве.
3: чувствовал.
2: Вот, и, в общем, да, вот кусочек маленький мы показали, и будет целый серьезный большой клип, который вот уже мне прислали ссылку на предпросмотр.
0: Да?
2: И,
0: черновик.
2: Да-да-да. Уже не черновик, уже покрашено.
0: А мы можем смотреть?
2: Мы пока еще не могли
1: мы по радио вообще никак не сможем это сделать, это точно.
0: Ну, там реклама пока будет, там мы можем...
1: А пока будет реклама, это мы, это в смысле вот один и второй человек, да.
0: Максимум, как мы можем проспойлерить, это мы, ну, перескажем.
1: Смотри, там платье, короче, и 30-е годы.
0: Ну, горох, знаешь, вот только платье такое. Зибер ТВ у нас в гостях, и совсем скоро мы перейдем к нашей игре с искусственным интеллектом.
2: Ой-ой.
0: А ты уже играла же в такое у нас, по-моему?
1: Нет,
0: еще нет. Ну все, тогда все оцените. Совсем скоро, все, дождитесь.
4: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ты слушаешь Love Radio и только что отзвучавшую работу Зиверта и Яны Дилана «Мутки» Afro House Remix. Зиверт у нас сегодня вместе с Виво в гостях. Юля, расскажи про эту работу.
1: А что, сегодня вышла вот эта работа замечательная, я называю ее «Афромутки».
0: Афромутки — это когда тебе в Париже предлагают заплести косичку за 10 евро. Как будто бы это оно.
1: Прошу прощения, я еще чуть кашляю до сих пор. В общем, «Афромутки». А вот как-то достаточно, причем уже долгое время назад, Ян Дилан сделал, просто выложил, да, вот эту вот работу в интернет, он вот так вот, такое вот прочтение, он написал туда свой куплет, сделал музыку, и нам очень просто, очень понравилось видение, и мы решили вот спустя какое-то время выпустить это как официальный ремикс.
2: А, так он просто это сделал, то есть не связываясь, вы говорите, мое, я тоже хочу в этом участвовать.
1: Ну, просто, да, он выложил, по-моему, вот этот же прям рилс, где, типа, он поет, и мой кусочек из клипа, и мы такие посмотрели с ребятами, вау, классно, давайте делать официальный ремикс.
0: Ну, а почему бы нет, ведь да? Часть роялти пойдет команде.
2: И вы слушаете, чтобы это случилось.
0: Почему бы и нет, конечно. Чем больше ремиксов, тем больше хорошего настроения от вот этих сообщений. Кажется, поступление денег.
2: Ну, а прямо сейчас наша игра с искусственным интеллектом. Смотрите, что будет происходить. Мы взяли, прогнали тексты песен через нейросеть. Там она все заменила на синонимы. И вам нужно будет понять, что по синонимам, что за песня была использована. Жанры музыкальные абсолютно другие.
1: Ну, сейчас проверим меня. Мне очень интересно, насколько я помню свои текста, потому что я, кстати, тот артист, который поет всегда без суфлера, в любых состояниях даже вообще.
2: В любых состояниях, это ты подчеркнула.
1: Ну, я имею в виду, даже когда очень уставшая, я не знаю, да, когда у тебя какой-то тур. Я никогда не пела с суфлером, я всегда все свои текста знаю наизусть.
0: Василий Михайлович Басты не стесняется, ставит пюпитр и вот все.
1: Василий Михайлович Басты можно.
0: Ну, ладно, хотя понял, все. Тогда посмотрим, чего нельзя Зиверта, угадываем самую первую песню, искусственный интеллект, и поехали.

0: боль.
1: Ну, там английское слово, русское слово. Это боль.
2: Время, фейдит, все, что было.
3: Я просто, у меня вначале появилась мысль, потом просто я так кайфанула слушать, что что-то там блестят ярче стробоскопы. Что, что, ну, это что-то по-любому про горящее, что-то ярче. Ярче. Его глаза это свет.

0: как сказать чистый кайф на итальянском?
1: У нас нет чистый кайф, только по-русски звучит.
2: Запомните.
0: Ну тогда послушаем еще одну вариацию.
3: Ой-ой-ой.
0: Теперь уже стало понятно.
3: Запотеть ладошки.
2: Хорошо.
3: Ну это не сказал, что так вы так очень мощно заменяете там, конечно.
2: Не, ну смотри, он начал со слова «пока». Собственно, оно и есть «гудбай».
0: Ну теперь уже механика уже более понятна. Сейчас 100% будет легче. Let's try it another song, okay?

0: уже гораздо проще, да?
1: Ну, потому что в этой неотглаженной вселенной сразу все понятно.
0: И есть еще одна работа, попробуем. Let's play another song. Yeah?
1: Let's go.
2: Когда восторг разрывает на осколки, не требуется взор.
1: Я знаю!
0: Ну, послушаем чуть-чуть. Вима, попробуйте угадать. Тебе сложнее, понятно, но...

0: кто это, Юля?
1: Боже, это гениально просто. Я ору просто.
0: Как называется песня? А ну?
1: Когда час рвет на часе, не нужно.

0: Callum Scott Stay в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Это пятница. И эту пятницу мы встречаем с прекрасными девчонками. Вива Зиверт сегодня с нами. Вива, ну и для тебя вопрос. Теперь ты самостоятельная артистка. Ты набираешь масштаб. И с кем бы ты из русских артистов, помимо, конечно, прекрасной Юли, хотела бы фит?
1: Ой, я очень хотела с Гутин.
0: О, ну это легендарно.
1: У меня уже есть песня, которая, где я там добавила какие-то идеи.
2: Леонид, свяжитесь с нами, пожалуйста. Мы любим вас.
1: Да, я готова, мы все мы ждем вас.
0: Леонид, только тебя ждем.
2: Я готова, а вы, Леонид?
3: Реклама. В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе мороженое 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90. Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

тобой проведем этот день, будто завтра мы ожидаем конца света. Словно на нашу планету нацелила свой суперлазер звезда смерти. Давай не будем проговаривать чувства, пускай они будут чуть альденти. Между нами пробежал ток, и его мощности хватит на кибертрак Теслы. Блин, да его хватит даже заменить реактор АЭС. Твоя легкая походка способна сворачивать шеи мужчин, как наемник шиноби. Я все не могу оторвать свои глаз от вечернего платья и нежных черт. Наверняка ты легко собрала из разбитых сердец королевский флэш. Мне с тобой по кайфу просто болтать под икер гитары. С другими я бы уже давно зевал, словно тот самый лев из метра Голдвин Майер. Отбросим тайны, нет смысла что-то скрывать, ведь ты все поймешь по взгляду. Будь я хоть даже двойным агентом за получивший масонский градус. Никакой меланхолии. Пускай эта ночь наполнится яркими красками, как если бы мы побывали на празднике Холи. И кажется, все получается. Стой, подбирая синоним. Вечер был феноменально прикольный. Знаешь, пускай этот мир, к сожалению, часто бывает холодный. С тобой всегда наготове, настроен по-боевому. Я в форме, улыбаюсь чемпионской улыбкой щербатого Ови. Пусть как в типичных боевиках все вокруг нас разрывается клочьями. Я же надену вместо обручального кольца тебе на палец кольцо чеки.

0: con voi, umoni belli, radio dell'amore, красавцы, лав-радио.
1: Я вас обожаю, мы
0: продолжаем. Продолжаем дальше эфир. Юлия Зиверт, Вива сегодня у нас в гостях. Но прямо сейчас мы услышали зимнюю версию песни «Лайф» вместе с хип-хоп-артистом Крипа Крип из Санкт-Петербурга.
1: Крипа Крип, Глебушка, привет тебе большой, любим очень сильно.
0: Ну и как ты оцениваешь вообще творчество Глеба?
1: Я обожаю, с огромным респектом, на самом деле. Ну, кто шарит, тот шарит.
0: Конечно.
1: Вот, и этот куплет, ну, я бы сказала, что это один из моих самых любимых рэп-куплетов на свете. То, что он там сделал, вообще в наше время, ну, просто так никто не пишет.
0: Абсолютно точно.
1: Насколько нетривиальное вообще путешествие мысли от строчки к строчке, какие панчи, какие сравнения. Как... Ну, я вся в мурашках вообще, когда это слушаю. Глеб, люблю тебя.
0: Красавцы, Лав Радио.
2: Кстати, дадим тебе послушать один трек про нетривиальность. Мы тут обнаружили Паша истерика креветка. Там тоже есть удивительный трек. Мы тебе потом дадим послушать.
0: Это что-то из другого. Кстати, Крипл уже тогда делал лучшие хип-хоп хиты.
2: Вот-вот. И был Паша истерика. А сейчас итальянские каникулы. Отправимся вместе с вами. Немножечко прокатимся по Италии. Лето наступает, соответственно, люди будут отправляться. И нам нужно понимать, как вообще вести общение.
0: Ну, прежде, конечно, нужно настроиться не на некий итальянский вайб. И Вива принесла гитару сюда, в студию.
3: Mm-hmm.
0: Может быть, ты что-то покажешь нам?
2: Вот гитара, смотрите.
3: У меня есть итальянская подруга, Куи, вместе. Возможно, она хочет...
1: Чао. Заводи.
3: Vai. Allora. Non complicare.
1: Ogni noi infatti ha bisogno di qualcuno, ma succede anche che non serve più nessuno. Ognuno infatti ha bisogno di qualcuno, effetto di farfalla è l'astrato di qualcuno.
3: Wow!
2: Так вчера проводите.
3: Она итальянка. Скажи.
1: Пока-пока.
0: Но это не пока-пока. Мы продолжаем. И переходим к рубрике «Итальянские каникулы». И здесь мы попробуем составить некий путеводитель, потому что люди поедут отдыхать, и им нужно понимать, как звучат некоторые фразы на итальянском.
2: Ну, потому что мы же знаем только русский язык, условно. А нам нужно сказать, допустим, ну, мы говорим, нам нужно в аэропорт. Как аэропорт?
3: Аэропорту.
2: Супер, ага. Хорошо, так, погоди.
1: Понимаешь, почему мы понимаем друг друга?
2: А если буквально нужно сказать, что ты торопишь куда-то, одна минутка, минутка одна.
3: Un minuto.
0: А как сказать?
2: А мы знаем итальянский, супер, хорошо.
0: Автомобиль в аэропорт, кричу я.
3: Una macchina per l'aeroporto.
1: Una macchina?
2: Macchina, машина, точно. Sì. Вот оно все макина. Здесь есть.
0: Хорошо. Ну, а если мы пришли в кафе и хотим поесть итальянскую кухню, я говорю, мне пиццу с салями и капучино.
3: Una pizza con il salame e cappuccino я не скажу, потому что нельзя. Пицца и капучино вместе.
0: Мы потом, мы доедим, а потом попьем.
2: Нет, не трогай, нельзя ни в коем случае. Итак, давайте тоже мы разберемся сразу.
0: Не, ну ладно.
2: До 11 можно пить капучино или когда?
3: Да, да, да.
2: До 11 часов?
3: Да.
2: Угу.
3: Норма, норм, норм.
2: Так, хорошо. А вот с пиццей что нужно
3: заказать?
2: Вина.
1: Вина.
3: Пиво, пицца и пиво. Ой, или вино.
0: Ну, хорошо.
3: Пиво лучше.
0: Так, как классический обед.
2: Дальше только эспрессо идет. Никакого капучино после 11.
3: Нет. Сприц, потом сприц, сразу.
2: Я видел еще, что сильное оскорбление, когда человек заказывает себе пасту и к ней просит какой-то...
3: Странно, да?
0: А что нужно к пасте?
2: Почему это так странно? Почему? Вот вы понимаете, почему вам это неприятно? Или вы просто приучили поколениями друг друга не любить это?
3: Я думаю, это прям... поколение.
1: Ну, вот смотрите, если мы к борщу не возьмем сало, да?
0: Ну, да.
1: И помпушки, согласен. Не знаю, тоже будет странно. Мы не можем объяснить, почему, но странно.
0: Из маленькой рюмочки не начнем свой борщ.
1: Вот, да.
0: Кстати, там у них шприц продают прямо отдельно в бутылках. Понимаешь, сразу все смешанное.
3: Да, прям сразу финито, все.
0: Везде. Ты берешь и покупаешь. Это такое удивление для меня было.
2: Ты пропустил первое слово, может, кто-то не понял, апероль шприц. Не просто все сразу смешанное, да.
0: Нет, не вот этот, для собаки, который ты покупаешь прививку.
1: Там, кстати, если покупаешь ящик, вот такую шапочку в подарок дают.
0: Понятно. Теперь понятно, что за человек сидит с нами в студии. Ладно, продолжим. Следующая фраза, которую нам нужно знать, чтобы на всякий случай сориентироваться.
2: Пойдем в театр на балет.
3: Andiamo al teatro a vedere il balletto?
2: Мы знаем
0: итальянский.
3: Andiamo.
0: Ну и, наверное, когда мы сели и едем туда, мы попросим водителя включить музыку. Водитель, включите музыку.
3: Ru трубой водить.
2: Давай, мы домой летим.
3: Мальчик. Мети un po' di musica.
0: Музыка, музыка, музыка.
2: Включи, водитель, включи.
0: Такая есть. Красавцы Лав Радио, Вива и Зиверт у нас сегодня в гостях. И мы еще не заканчиваем. Вернемся скоро.

0: Красавцы Love Radio пришли возбудить.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

0: By India, Хчо, Мота и Шаде здесь в эфире Love Radio, но у нас
1: тоже,
0: гостях...
1: кстати, на этих же местах сидели. Юля Зивер, ты мила.
0: Чао-чао. Ну что, девчонки, как вам вообще? Настроение хорошее?
2: Счастливое утро, скажите.
0: Пять звезд поставите по-братски?
2: Конечно.
0: Ну и в финале традиционно наша рубрика «Разговор в тишине».
1: А мы хотим задать вам вопрос. Что такое любовь?
2: О, Господи.
1: Ну, это хорошая реакция на любовь, да? Временное формулирование мысли.
2: Сложно всегда отвечать на этот вопрос.
0: Конечно.
1: Он еще меняется каждый раз.
2: Еще всегда меняется каждый раз. Вот. Ну, в первую очередь, это отдавать. И плюс еще важно такое имение большого желания отдавать такой важный ресурс, как время. И у меня такая татуировка есть на руке. На ней написано «Все-любовь».
0: Это ответ?
2: Это и есть ответ на самом деле, да.
0: Вива, что такое любовь?
3: Ой, по-русски мне надо.
0: Можешь сказать по-английски?
3: Это сложно, потому что это невозможно сказать, что это любовь. Это чувство, feeling. Something, что ты чувствуешь внутри себя. И когда ты чувствуешь, это не может быть ошибка. Это точно ты чувствуешь. Поэтому, я думаю, это любовь.
1: Любовь — это то, что наверняка. Спасибо вам большое, девчонки.
0: Так
1: классно посидели. Такая пятница хорошая. Ну что, в караоке. Всем хорошего дня. Пока.
4: Красавцы Love Radio.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. На российский рынок перестали выходить иностранные бренды. Еще один ребенок Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. На российский рынок с начала года не вышло ни одного нового иностранного бренда. Как пишут ведомости, всему виной общий макроэкономический фон, охлаждение спроса и снижение трафика в торговых центрах. «Алиса в стране чудес» Юрия Хмельницкого победила на Golden Trailer Awards 2026 в категории «Лучший иностранный анимационный или семейный трейлер». Звездой премии стал проект «Конец света». Он получил главный приз, а также победил еще в трех номинациях. Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс хочет отказаться от фамилии отца. Он уже подал документы на смену данных на Мэддокса Шивана Джоли. Это четвертый ребенок знаменитостей, который отказывается от фамилии папы. Ранее это официально сделала дочка актеров Шайла, а неофициально две других дочери Захара и Вивьен. Дети отдаляются от Брэда Питта после бракоразводного процесса, который не мог закончиться на протяжении 8 лет. HBO и студия А24 работают над сериалом «По сердцу ангела». Главную роль исполнит Зак Эфрон. По сюжету папарацци начинает искать пропавшую девушку, но постепенно выясняет, что за этим стоят очень богатые люди и нечто сверхъестественное. Дата выхода проекта неизвестна. Ваня Дмитриенко сделал необычный подарок Ане Пересильд. Подробности на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет трансляцию «Big Love Show 2026». В телеверсию грандиозного праздника любви попали выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых исполнителей. Насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой можно в 18.20, категория 16+. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Традиционно в это время в первые 20 минут здесь будут Сабрина Карпентер, Лана Дель Рей, Тэм Импала, на старте Нюша Цунами. У микрофона Максим Абдуллин. Хорошего дня.

0: Эспрессо, Сабрина Карпентер в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие хиты встретим в ближайшие 40 минут этого часа. И свежего среди счастливых людей Филат Фикерс. Мод «Намек на нас». Ваня Дмитриенко, «Шел».
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай меня, как ломят сигареты.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: На правах рекламы. Вселенная Амода. Амода.
1: Друзья, всем привет! В эфире финальный выпуск рубрики «Вселенная Амода» и с вами я, Александр Ушаков. Мы проделали большой путь, разобрали дизайн, заглянули под капот, протестировали безопасность и умные технологии. А сегодня соберем все воедино и посмотрим, как Амода C5 проявляет себя в тех самых жизненных сценариях, ради которых мы вообще выбираем машину. Городские будни. Утром нужно успеть на работу или по делам и не тратить время на лишние мелочи. Перед выходом из дома ты нажимаешь кнопку на ключе и запускаешь двигатель дистанционно. Зимой салон успевает прогреться, а летом приятно охладиться к твоему приходу. В пробке адаптивный круиз-контроль сам держит дистанцию, а система удержания в полосе мягко подруливает. Парковаться помогают камеры кругового обзора. Втиснуться в тесное место больше не проблема. Это не просто удобные функции, они делают ежедневные поездки спокойнее и более предсказуемыми. Второй сценарий – вылазка с друзьями или семьей в выходные. Вот тут раскрывается улучшенный объем багажника. Сложили чемоданы, рюкзаки, пакеты с перекусом, а место даже осталось. В салоне комфорт поддерживает двухзонный климат-контроль. Водители и пассажиры могут настраивать температуру под себя. За настроение в дороге отвечает мультимедиа с большим 15-дюймовым экраном. Музыка, навигация, развлечения в пути. Голосовое управление помогает быстро выполнять основные команды без отвлечения от дороги. Ну и третий сценарий – трасса. Именно на трассе раскрывается динамика C5. Под капотом турбомотор. Мотор на 147 сил с роботизированной коробкой, которая переключается быстро и плавно. Обгонять фуры можно легко и уверенно. В дождь или снег выручает система автоматического экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении. В основе защиты продуманная конструкция, 6 подушек безопасности и кузов с высокой долей высокопрочных сталей, рассчитанный на защиту водителя и пассажиров в случае непредвиденных ситуаций и комплекс электронных помощников ADAS. Вот так Амода C5 закрывает все ключевые сценарии. Город, трасса, компания, семья. Стильный снаружи, технологичный внутри и безопасный всегда. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по вселенной Амода.
0: Вселенная Амода. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Illusion. Вполне реальная вещь от Dua Lipa в эфире Love Radio, только что, где далее небольшая серия треков до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Make Love от Тиманбека, Амеро и Пол, Филат Фикер с премьерой «Среди счастливых людей» и сразу после короткой паузы Кэти Перри, Алиса, When I'm Gone. В такой компании будем завершать текущие 60 минут, ну и новый час проведем с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

Столица полдень. Ольга Серябкина, Джек Джонс, Кэллен Скотт, Минелли, Анна Асти. И это еще не все артисты, которые отметятся в первые 20 минут этого часа. На старте Алан Уокер, Изабелла Милтман, Broken Strings. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Ольга Серябкина, бывшая, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Ed Sheeran, Bad Habits.

после небольшой паузы Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

глазам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бек и Ашер, too much. Что бы это ни было, даже самое любимое дело, если его в жизни слишком много, наверняка радости оно более не приносит. Ну и простейший вывод отсюда такой, что нужно в соответствии с этим что-то менять. Поэтому пусть в вашем случае все меняется только в лучшую сторону, ну и для ваших изменений впереди только 100% хиты, с которыми текущие 60 минут и будем завершать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков под занавес этого часа. Beowulf, Phoenix, Ed Sheeran, Bad Habits. Сразу после короткой паузы и традиционно в новых 60 минутах больше 100% саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий!
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2020. 6 движения. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.

столичных 13.00. Holy Flame, Teddy Swims, Alok, Dua Lipa. В этой разнообразной компании скрасим первые 20 минут этого часа. На старте Hugo, J Balvin или Golding, I Do You. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: заодно.
1: Тану Holy Flame в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут этого часа. Кунгс, Purple is London, Galaxy. Bibi Rexha и Faithless, New Religion. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: May.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
7: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Бонни Крайм, Ради Океан, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше к финалу этого часа, и вот с кем будем завершать текущие 60 минут. Дискотека «Авария» в Анамур, «Кукла», «Кунс» и «Филофес Лондон», «Галакси», и сразу после короткой паузы «Хай-тек Сайленс». Ну и традиционно больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама «Меньше минуты».
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

2 часа дня в столице. The Black Eyed Peas, Джей Балвин, Ava Max, Hanna, The Second Voice и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа на старте. Леони и Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: The Black Eyed Peas, J Balvin, Ritmo, Bad Boys for Life. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и теперь давайте забежим в ближайшее будущее. Узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Bruno Mars, I Just Might. Али Фарман, Рене Миллер, Body Talk. И уже через 4 минуты Ibin, Hello. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Вива Зиверт сегодня с нами. Вива, ну и для тебя вопрос. Теперь ты самостоятельная артистка. Ты набираешь масштаб. С кем бы ты из русских артистов хотела бы фит?
1: Ой, я очень хотела с Гутин.
0: О, ну это легендарно.
1: У меня уже есть песня, которая, где я там добавила какие-то идеи.
2: Леонид, свяжитесь с нами, пожалуйста. Мы любим вас.
1: Да, я готова. Мы все готовы. Мы ждем вас.
2: Я готова, а вы, Леонид?
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Я подскажу, это 2014 год, Ариана Гранде и Гязалия Problem, только что в эфире Love Radio, ну и далее будет кое-что из недавнего и актуального.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: К финалу текущего часа будем приближаться в компании Билли Айлиш, Bad Guy и Мари Краймбрери. Все прошло, и сразу после небольшой паузы Bruno Mars, I Just Might. Дождитесь. Ну и также порцию других саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2020. Шесть движения. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

На столичных 15.00. Колоссальный лав-радио привет всем, кто проводит это время на одной волне с нами, и всем, кто только что подключился на старте этого часа. Волан Рокстон, Very Go, больше 100% хитов впереди. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Лирик, Oh My Love. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас заглянем на 40 минут вперед, узнаем, с какими хитами проведем ближайшее время.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: На горизонте музыкальном лишние 30 хитов. На малиновой луне моя Мишель.
2: На малиновой луне, на обратной стороне. Мы...
0: Шакира и Бёрн Бой, Дай Дай. По Индиях Чо и Мод, Шаде. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Привет из 2011-го, диджей Smash Птица, только что в эфире Love Radio. Ну и мы с вами тоже буквально полетим навстречу хитам, с которыми будем немного завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По центру с этого часа из музыкального прошлого Бритни Спирс, You Drive Me Crazy, Майя Мишель с премьерой «На малиновой луне», Аарон Смит Лавли и Any Radio Silence. Все они будут здесь в ближайшие минуты после очень короткой паузы. Ну и новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: столичных 16:00.
1: Love News.
2: Россиянам не запретят использовать смартфоны на заправках. Назван топ самых красивых женщин на планете. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МЧС опровергли слухи, что с 1 июня запретят пользоваться телефонами на автозаправках. Введение такой меры не рассматривается. Ранее СМИ писали, что со следующего месяца за разговор по мобильному на АЗС водители могут отказать в обслуживании или внести в черный список. В Минтрансе утвердили единый стандарт комнат матери и ребенка на транспортных объектах. Согласно новому подходу, при базовом уровне потока пассажиров пространство должно быть оснащено кабиной и пеленальным столиком, при среднем зоной кормления туалетом и игровой частью, при расширенном максимальным оборудованием. Опубликован рейтинг стран, где живут самые красивые женщины в мире. В топ-5 вошли Колумбия, Польша, Греция, Россия и Чехия. Наиболее непривлекательными сочли дам из Испании, Албании и Венесуэлы. Список представлен на сайте World Population Review. Он был создан на основе анализа данных о победительницах международных конкурсов, представительницах каких государств чаще всего становятся знаменитостями, мнениях экспертов и голосовании пользователей соцсетей. Дима Билан больше не холостяк. В шоу «Натальная карта» певец признался, что его сердце занято, и он находится в счастливых отношениях. Подробности личной жизни артист раскрывать не стал. Pinterest представил отчет по главным трендам лета 2026. Доминирующим стилем сезона будет спортивный люкс. Это ветровки, свободные фитнес-костюмы, капри и джерси. На этом фоне у пользователей почти на 500% увеличился интерес к эстетике Формулы-1, а к футбольным майкам на 840%. В бьюти продолжают набирать обороты пикси, смоки и блестки для лица. А вот самым неожиданным витком назвали взлет популярности консервированной рыбы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И снова большой привет лично каждому, кто традиционно с нами на одной волне. В это время, в ближайшие 20, Ольга Серябкина, Доминик Файк, Леша Смик, на старте Джеймс Хайп, Don't Wake Me Up, у микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: Tomorrow Together, Stick With You, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся, как всегда, вперед, и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Teddy Swims, Misty Know It All. Tame Impala и Дженни Дракула за экватором часа. После небольшой паузы Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Если бы вдруг вы на один день стали девчонки парнем, а парни девчонкой, чем бы вы занялись в первую очередь? И Настя пишет: мальчики, привет. Если бы я на день стала мужчиной, я бы на все предложения отвечала: посмотрим. И в первую очередь пошла бы в барбершоп и сказала: наконец-то по бокам, покороче. Ну и в автобусе села бы пошире, еще добавляет Настя.
1: Хорошая была бы, красивая, стриженная. Вы можете немножечко ноги свести и сесть как-то, ну, нормально, людям неудобно. Посмотрим.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: маэстро Тедди Свимс, мистер Новый Дал, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшой серией треков завершим текущие 60 минут. После короткой паузы Flo Rida, Good Feeling из музыкального прошлого появится под занавесы сразу после короткой паузы свежая от Marie Краймбрери, Давай не ждать. Ну и в новом часе традиционно услышим больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Для многодетных предложили новые льготы. Беглавшоу 2026 появится на телеэкранах. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных, а также увеличить лимиты льготного кредитования. Расширение комфортных условий для пар с тремя и более детьми также рассматривают в Минтрансе. Так, в ведомстве предложили ввести специальный дорожный знак для парковки авто этой категории граждан и провести эксперимент по предоставлению для них скидок на такси. Между Москвой и Душанбе вновь начнут ходить пассажирские поезда. Об этом заявили в РЖД. Сообщения по этому маршруту приостановили в 2020 году из-за пандемии. Теперь состав будет курсировать раз в две недели, начиная с 21 июня. Время в пути составит около 4 суток. Ограничения на вход на станции московского метро «Парк культуры» перенесли на неопределенный срок, сообщили в столичном Дептрансе. Пока платформа будет функционировать в штатном режиме. Меры необходимы для проведения работ по ремонту эскалаторов. Дженнифер Лопес изменила тату, посвященную Бену Аффлеку. Подробности узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Фанаты Вани Дмитриенко назвали его главным романтиком соцсетей. Певец собрал для своей возлюбленной актрисы Ани Пересильд их совместное фото из 50 тысяч деталей Лего. На подарок к 17-летию девушки у артиста ушло почти 2 суток и 40 часов ручной работы. Сюрприз решили вручить в локации с живыми оленями, чтобы все было как в настоящей сказке. В эту пятницу телеканал Муз-ТВ покажет «Беглавшоу 2026». В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Полины Гагариной, Мари Краймбрери, Звонкова и других топовых артистов. Вновь насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой эксклюзивной хореографии можно будет в 18:30 по московскому времени, 16+. Это были новости Love Radio.
0: Пока Юля Белякова смеется надо мной почему-то, я напомню, что меня зовут Александр Ушаков, и на ближайшие 6 часов я занял место за пультом. Ну а на старте этого нас ждет дуэт Бибирекса и Faithless, New Religion. Всем огромный привет и отличного продолжения.

0: Нас в эфире Лав-радио только что, где далее давайте узнаем, как еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Анотер с работой Talk to You. Чуть ранее себе напомнит Леони и Калум Скотт, трек Stay. Сразу после рекламы ждем Зиверт с новинкой «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Это Лав-радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Моностоун открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Моностоун. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
6: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Ссылка на рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Rush и трек Birds of Feather в эфире Love Radio только что отметились, но далее расскажу тебе, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но перед этим напомню, что Дима Билан, Анна Асти, Сергей Лазарев — вот лишь малая часть звезд, чьи выступления увидели зрители Big Love Show 2026. Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайв-арене, вот в тот вечер смогут увидеть одно из главных музыкальных событий страны в эту пятницу. То есть уже сегодня, друзья мои, шоу покажет телеканал Муз-ТВ. Там, как всегда, нас ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивные хореографии, графика очень красивая. Начало показа уже в следующем часе в 18:20 по московскому времени, так что ставьте себе напоминание, чтобы ни в коем случае не пропустить. Возрастное ограничение 16+, я вас предупредил, но если очень хочется посмотреть, то почему бы нет. Ну а буквально через несколько минут мы будем вспоминать уже сериал «Очень странные дела», потому что услышим Бартон «Running up that hill», ну а точку в этом часе поставит Анотер «Talk to you», и следом нас с вами ждет чарт «Big Love 20».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: столице 18.00. Love
1: News. Россиян предупредили о сезонном всплеске мошенников. Пользователи критикуют обновление iOS. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Интернет-мошенники становятся активнее в летний период из-за сезона отпусков, в который россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы и оформляют онлайн-заказы. Как выяснила газета.ру, аферисты маскируют фишинговые письма под реальные. Они внешне практически не отличаются от сообщений от авиакомпаний, отелей и популярных сервисов. Одной из самых распространенных схем остаются уведомления о якобы проблемах с оплатой поездки. Пользователи убеждают, что перейти по ссылке для повторного взноса денег, а площадки при этом оказываются поддельными. В Рособорнадзоре рассказали, почему экзамен по истории для 9 классов будет устным. По словам главы ведомства Анзора Музаева, школьников необходимо научить аргументировать свою позицию, связанно излагать мысли. Более того, остальные дисциплины сдают письменно, соответственно, это бы стало дополнительной нагрузкой для выпускников. Последнее обновление iOS снова подверглось критике. Как пишет Москва-24, пользователи жалуются, что смартфон перегревается, его батарея заряжается слишком долго, а в итоге энергии хватает всего на час. Больше всего страдают владельцы старых моделей и обладатели десятков тысяч фотографий. Однако эксперты успокаивают, после загрузки нового формата гаджет оптимизируется, через пару дней все придет в норму. Исследователи рассказали, что комары выбирают жертву не случайно. Выяснилось, что они за десятки метров улавливают углекислый газ, поэтому чаще кусают крупных людей, беременных и тех, кто много двигается. Далее подключается анализ запаха кожи. Кто-то нравится насекомым буквально в 100 раз сильнее из-за уровня карбоновых кислот. А еще летающих привлекают бактерии на эпидермисе. Также ученые определили, что темная одежда и пиво действительно делают человека более заметной мишенью для комара. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: И снова здравствуйте, говорю вам я, Александр Ушаков, ведущий Love Radio, но на этот раз еще и ваш проводник в официальном чарте нашей радиостанции. В ближайшие два часа мы с вами выясним, как голосование этой недели расположило любимых звезд на местах с 20 по 1. Погнали!
2: Каждую неделю
3: звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Что еще, помимо нашего музыкального путешествия, будет ждать нас в ближайшие два часа? Ну, во-первых, 6 крутых премьер этого дня мы обязательно услышим. Также мы отправимся в разные страны, узнаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили чаще всего на этой неделе. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify, и даже ненадолго мы заглянем в прошлое. Например, пятницу на прошлой неделе, чтобы вспомнить, как выглядела десятка лучших, собственно, неделю назад.
3: Номер 10.
0: Дискотека-авария «Мономур, кукла».

0: Номер 7.
1: Кирилл Лирик, кассеты.
0: Номер 6.
1: Диджей Секато и Минелли, Yesterday.

0: Rex и Faithless New Religion.
1: Номер 4.
0: BTS Swim.

0: Tame Impala, Jenny Dracula.
1: Номер два.
0: А Настя, Дима Билан, эпилог.
1: Песня номер один.
0: Леони Каллум Скотт, Stay.

Да, действительно, впервые за все время Леони Калум-Скотт на прошлой неделе встали на первую строчку чарта Big Love 20. Собственно, со второго места они туда пришли, так что все логично, никаких вопросов нет. Рад, что эта работа нравится нашим слушателям, большинству, так скажем. Но рекордом прошлой недели стал как раз-таки взлет Димы Билана и Анны Асти с работой «Эпилог», которые шагнули на второе место с 19-го. То есть были на втором месте с конца, стали на втором месте с начала. Вот так вот, друзья, и такое тоже бывает. Преодолели почти весь, собственно, чарт. И, может быть, кто знает, может быть, сегодня они выйдут на первое место, а может быть, нет, пока сам не знаю. Посмотрим и узнаем все в следующем часе. А пока давайте попрощаемся с теми, с кем это сегодня необходимо сделать. Холи Флейм, та ну...

Ну, собственно, очень грустно это слышать, потому что нравится мне эта песня Влада, и многим она сейчас нравится. И вот как-то я думал, что она проведет в чарте, ну, больше, чем 7 недель, хотя бы 8. Потому что так бы мог сказать, что 2 месяца ровно провела работа в чарте. Но нет, вот сколько получается? 3 недели и месяц. Вот такой вот результат у работы Тану от Holy Flame. Ну, а мы тем временем, друзья, давайте скорее начнем. Кто же сегодня откроет наше музыкальное путешествие с конца? А откроет его дуэт Pink Panthers и Zara Larsson. Вместе они представят работу Stateside, которая за минувшие 7 дней с 15 места упала сюда на последнее, минус 5 поинтов. И, в общем-то, это первый прецедент на вылет уже на следующей неделе.

Алан Уокер, Изабелла Малкман, Кэтрин Райан и трек Broken Strings. В эфире Love Radio только что отметились. Что это значит? Это значит, что с 14 места они прилетели на 19. И так же, как у Pink Panther и Зара Ларсон, у них сегодня минус 5 поинтов. Я напоминаю, это Алан Уокер, Изабелла Малкман и Кэтрин Райан. Если вы хотите помочь своим любимчикам, заходите на сайт loveradio.ru, переходите в раздел чарта Big Love 20 и голосуйте, голосуйте, голосуйте. Я специально сказал 3 раза, потому что у вас есть 3 голоса, и, собственно, вы можете выбрать троих любимчиков. А мы движемся далее. На 18 месте сегодня вообще дискотека аварии Вон Амур с ремиксом «Кукла». Они пришли сюда с 10 места, то есть вылетели из десятки лучших и стали, собственно, третьими претендентами на вылет на следующей неделе. Так что смотрите, можем их больше не услышать.

0: радио.
1: Да, пришло время начать эту череду абсолютных премьер. Сделаем мы это сегодня в команде очаровательной Арианы Гранде. Ее новинка под названием «Hate That I Made You Love Me» в твоих динамиках прямо сейчас.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Новинка в эфире Love Radio только что. Где далее мы с вами что сделаем правильно? В Бельгию отправимся, чтобы узнать, что там слушали чаще всего в сервисе Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место, Willie Lanson, Magic.
2: J'ai de la peur, belle, elle est magique. Elle m'évite le placard, une fin tragique.
0: На четвертой позиции Leto, Pineapple.
3: Ce qui se passe entre nous, c'est l'effort, je veux pas tout gâcher. Je suis un pirate et mon trésor, nous deux, ça peut marcher.
0: Bronzel, Michael Jackson, Billie Jean. На втором месте Мал Вайс, Джо, Пиле.

Золото у Аи Накамуры, Секси Нана. Именно эти треки чаще всего крутились в Бельгии в сервисе Apple Music на этой неделе. Мы же возвращаемся к российскому чарту Big Love 20.

0: Лана Дел Рей. Только что с работой First Life отметилась в эфире Love Radio. О чем это говорит? О том, что 16 место я назвал только что, да? Да, правильно, все. На прошлой неделе Ланочка у нас была нигде, потому что это новинка, которая встает как раз-таки вместо Holy Flame, и теперь за нее тоже можно голосовать на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20, что я и рекомендую вам сделать, потому что работа хорошая. Вот она ворвалась сразу на 16 место, я уверен, до пятерки лучших она должна добраться. Ну а мы тем временем еще вспомним 17-ю строчку, которую послушали. Tomorrow and Together, Stick With You, новинка прошлой недели. Вот на второй неделе забирается повыше на 3 поинта, что тоже прекрасный результат. Хороший, я бы сказал, результат, да, не прекрасный, но, тем не менее, хороший результат. Все, друзья, на этом мы снова сделаем небольшую паузу, чтобы узнать, с кем на этот раз Биби Рекс решила объединиться ради совместного трека.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Очередная новинка этой пятницы. Как я уже сказал, американская певица Биби Рекс объединила усилия с Дэвидом Гетто, и вместе они выдали новинку под названием «Sad Girls».

0: Дэвид Гетта, Sad Girls, новинка в эфире Love Radio, где далее нас с вами ждет что? Правильно, Яндекс.Музыка. Узнаем, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Holy Flame, «Тону». Четвертая строчка — Beer Wool, «Феникс».
2: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом, липуй царица ночь.
0: Бронза у Саяна, Мальборо.
3: Да я такой парнишка, весь из себя, люблю дорогую жизнь, немного деньжат, хочешь улететь в Париж.
0: Серебро у Ми Бойки, «Экспонат».

0: Ну а золото у Баиндех, Чой Мота, Шаде. Именно эти треки чаще всего крутились в Яндекс.Музыке на этой неделе. Мы же возвращаемся к актуальному чарту Big Love 20.
1: Love Radio.

0: Лирик, его кассеты в эфире Love Radio. 15-я строчка чарта Big Love 20 сегодня, к сожалению, потому что на прошлой неделе эта песня была на 7-м месте. Минус 8 поинтов за минувшие 7 дней и вылет из десятки лучших. Вот таков результат у этой работы. А мы тем временем движемся далее. Прямо сейчас услышим Зейна Малика с работой Die For Me, который с 12-го места перешел на 14-й. Минус 2 поинта всего, но тоже тенденция такая негативная.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream, в эфире Love Radio. Только что отметился, рассказал свою историю на 13 месте. Называется она... А, я уже сказал, да, Fever Dream. И, собственно, пришел сюда с 8 места. Минус 5 поинтов за минувшие 7 дней, вылет из десятки лучших. И, в общем, тоже все не так хорошо. Но мы к этой самой десятке приближаемся и совсем скоро узнаем, почему все так меняется хаотично и быстро. А прямо сейчас красотки из команды Серебро представят тебе топ-5 своих самых любимых треков.
1: Топ-5 песен группы Серебро. На этой неделе.
2: Всем привет! Мы группа Серебро. И сейчас в эфире Love Radio мы представим 5 наших любимых песен на этой неделе.
3: На 5 месте у нас песня, с которой после 6 лет молчания начался новый этап творчества Мальбека и Сюзанны. Трек называется «Жду тебя».

0: «Ты задела меня за живое». Именно эта фраза заедает в голове после трека, который мы ставим на четвертую позицию. Это Куок с работой под названием «На живое».
1: Ты задела меня за живое. Я это не сразу понял, но было поздно, и ты оставила.
2: Это настоящий рок, возможно, скажете вы, послушав совместку Machine Gun Kelly и команды Bring Me The Horizon. Их боевик Maybe мы поставили на третье место. Если вы не были на живом выступлении The Hatters, то обязательно это исправьте. А пока послушайте их песню «Просто проваливай», которая у нас на втором месте.
3: Просто проваливай, я не хочу разговаривать.
4: Ну а на первом месте у нас наша новая песня «Мало огня». Этот трек сейчас самый быстрый переход в то состояние, когда все просто хорошо, когда душа хочет петь, а тело танцевать.

0: тобой на волнах Love Radio была группа «Серебро». До встречи. Big
1: Love 20. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Ван Рене Миллер, Body Talk. Только что в эфире Love Radio. Сегодня это 11-я строчка чарта Big Love 20. Ну а на прошлой неделе ребята были на 18-м месте. Очень хороший результат. На 12-й же позиции Егор Крид и Артик и Асти. Напомнили, что они тоже, в общем-то, залетели только на прошлой неделе с работой Карма. И с 19-го места, в общем-то, сюда попали. Плюс 7 поинтов у ребят. Это прекраснейший результат, друзья мои. Так что я рукоплещу всем, кто голосовал за наши новинки. Давайте посмотрим, что с ними будет происходить дальше. Ну а прямо сейчас мы переходим в следующий час. И перед этим вспоминаем, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Pink Pantera, Zara Larsson, Stateside.
1: Номер 19.
0: Alan Walker и компания Broken Strings.

Alipar Van, Rene Miller, Body Talk. Именно так расположились любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Правила перевоза подростков в поездах изменятся. Названы главные тренды летнего макияжа. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Дети от 10 до 16 лет с 1 июня смогут ездить на поездах без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Об этом рассказали в РЖД. В пути за пассажирами этого возраста будут присматривать начальник состава и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Более 700 тысяч московских школьников и студентов колледжей посетили музейные программы в этом учебном году. Почти вдвое больше, чем в прошлом, рассказала заммэр Анастасия Ракова. Ребята побывали в 1400 федеральных, городских и школьных музеев. Для учеников проводили полноценные уроки, интерактивные квесты, экскурсии, позволяя погрузиться в историю. Эксперты назвали основные тренды летнего макияжа 2026. Так, базовый акцент смещается с нейтральной сдержанности к мягким лиловым оттенкам, которые освежают лицо. Такие цвета органично смотрятся на веках, щеках и губах, дают мягкое свечение вместо плотного яркого пятна. Помимо этого, популярностью будут пользоваться мягкие минералы, напоминающие мох, а также глубокие сине-зеленые тона. Особенно необычно они подчеркнут карие и ореховые глаза и дадут более сложный эффект рядом с серо-голубыми. Поездки на велосипеде прокачивают мозг и спасают от стресса. Международные ученые выяснили, что во время такой активности кровь лучше приливает к голове, что ускоряет мыслительные процессы и стимулирует поиск эффективных решений. Более того, велопрогулки в компании сближают людей. Лучше всего работают умеренные поездки на свежем воздухе, разбитые на несколько коротких сессий по 20-30 минут пару раз в день. Еще больше интересных новостей ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Ну что ж, с новостями на века мы сегодня заканчиваем, друзья мои. Спасибо большое всем причастным. Ну и продолжаем, возвращаемся, вернее, к чарту Big Love 20. На старте этого часа нас ждет очередная новинка, которую мы услышим прямо сейчас. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас могу сказать только одно. Лично я не слушал этот трек специально до этого момента, потому что я знал, что он у нас появится обязательно, и ждал. Вот целиком буду им наслаждаться вместе с вами, но уверен, это будет прекрасно, потому что это Holy Flame и его кавер на Любочку в эфире Love Radio прямо сейчас.

Ну вот кому бы из нас не хотелось на этот вечер к Холи Флейму залететь и вместе с ним покричать, да ладно, что там, поорать эту песню. Любочка, только что в эфире Love Radio, Холи Флейм, ну послушайте, а. Я могу так сказать, это определенный успех и определенно заявка на то, чтобы перебить популярность трека Тану. Мне кажется, вот Влад именно на это рассчитывает, и мы его всячески будем поддерживать. Ну а прямо сейчас давайте вернемся к двадцатке лучших и перейдем к ее, собственно, первым 10 местам. На 10-м месте сегодня Мадонна и Сабрина Карпентер, их совместный дуэт с треком Bring Your Love. 17-й треки сюда приходят, плюс 7 поинтов за минувшие 7 дней и попадание в десятку лучших. Ну, просто прекрасный результат. Big, big, big.

0: действительно сходить с ума не надо. Об этом напоминает Кирилл Лирик в треке «Don't Go Mad», который мы только что услышали на 9-й строчке чарта «Big Love 20» сегодня. И это приятная новость, потому что он сюда залетел с 13-го места. Плюс 4 поинта за минувшие 7 дней. Движемся далее, друзья мои. 8-я строчка. Сегодня здесь Лера Бервуф с работы «Феникс», которая тоже попала в десятку лучших с 11-го места. Стояла у порога, решила зайти сразу с ноги, сразу на 8-е место. Ну что ж, это прекрасно. Давайте слушать трек.
1: Big Love 20. Номер 8.

0: Houston, трек Vertigo в эфире Love Radio. Сегодня это 7-я строчка чарта Big Love 20. Ну, собственно, плюс 2 поинта за минувшие 7 дней. Результат не такой хороший, как у многих других исполнителей, но, тем не менее, тоже приятный, потому что чем ближе к пятерке, тем больше борьба. Поэтому все закономерно. Прямо сейчас мы сделаем небольшую паузу, чтобы послушать очередную абсолютную премьеру.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Рассказывать о ней я ничего не буду, потому что это сделают сами парни. Команда Тестостерон, трек Катерина.
2: Всем привет, это Тестостерон. Хотим сказать пару слов о нашей новой песне Катерина, под которую мы надеемся все вы будете танцевать Макарена, Макарена, Макарена. Сделали, на наш взгляд, легкую, летнюю, запоминающуюся песню, посвящение всем Катеринам. Девушки, не обижайтесь, для вас мы тоже обязательно напишем персональные песни. Но сейчас давайте послушаем Катерина, и если кто-то помнит, как танцуется Макарена, то давайте танцевать вместе. Слушайте Love Radio, слушайте Тестостерон.

0: Ванда Тестостерон и трек Катерина в эфире Love Radio только что, где далее мы отправляемся в Новую Зеландию, чтобы узнать, что там чаще всего шазамили на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место Жасмин Томпсон, Mad World. Четвертая строчка Stella Lefty, Boston. Сэм Фендер, Оливия Дин, Rain Me In. Ну, на второй позиции The Chemical Brothers, Go. Ну, а золото у Келли Кроули, Choose in Texas. Именно эти треки чаще всего шазамили в Новой Зеландии на этой неделе. Мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе-растворимый «Жардин Голд» 539,90.
4: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Дженни с треком «Дракула» в эфире Love Radio. Только что отметились. И, собственно, это была шестая строчка чарта Big Love 20. Сегодня это плохо, потому что на прошлой неделе ребята были на третьей позиции. Если помните, в начале прошлого часа я об этом рассказывал. К сожалению, вот минус 3 поинта, вылет даже за пределы лучшей пятерки, собственно, к которой мы и переходим прямо сейчас. И открывает ее сегодня команда BTS. С работой своим тоже ничего хорошего нет, потому что на прошлой неделе ребята были на четвертом месте, а вот теперь на пятом. Так, глядишь, они и начнут потихоньку отодвигаться от первой строчки, но вы все можете исправить, если зайдете на сайт loveradio.ru, перейдете в раздел чарта Big Love 20 и проголосуете за своих любимчиков.

0: Вместе с треком Swim, пятая строчка чарта Big Love 20 сегодня, где далее мы снова прервемся на очередную абсолютную премьеру.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Расскажет о которой, собственно, вокалист и лидер группы «Градусы» Роман Пашков. Прямо сейчас представит новинку под названием «На ресницах».
2: Всем привет, я Роман Пашков, группа «Градусы». С удовольствием представляю вам наш новый трек, который называется «На ресницах». В нем хотелось поделиться легким летним вайбом, отличным настроением и состоянием постоянной влюбленности. Надеюсь, мне это удалось. Слушайте наш новый трек «На ресницах» на Love Radio.

0: говорят, что когда тебе хорошо, время летит незаметно. На самом деле нет. Я здесь абсолютно согласен с группой «Градус» и Романом Пашковым, потому что когда тебе хорошо, время, наоборот, замедляется. О чем только что мы послушали и узнали из трека «На ресницах новинка», который можно к себе добавить куда-нибудь в плейлист и потом как следует распробовать. А мы пока с вами отправимся в год 2014 и узнаем, что тогда входило в пятерку лучших работ официального чарта Love Radio «Big Love 20».
1: «Big Love 20».
2: Past Perfect. Номер 5.
0: The Wanted, Show Me Love.
2: Номер 4.
0: Bastille of the Night.

0: Номер 2.
1: Питбули Кеша Тимбер.
0: Песня номер 1.
1: Кельвин Харрис, Алеса и Hurts Under Control. Именно эти треки входили в пятерку лучших официального чарта Love Radio в 2014 году. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Биверекса, Faithless, New Religion. В эфире Love Radio. Только что четвертая строчка чарта Big Love 20. Это была, но на прошлой неделе ребята были на пятом месте. Вот, наконец-то, положительная тенденция наметилась. И мы переходим к тройке лидеров, где с третьего места все опять начинается хорошо. Потому что здесь диджей Сикатой и румынская певица Минелли с работы Yesterday. Они с шестого места попадают сразу на третье. Бронзовые медали этим двоим сегодня достаются. Так что радуемся за всех, кто за них голосовал, и слушаем трек.

0: Хоровод и интрига. Нам ее не хватало, нам ее не хватало. Леони Каллум Скотт, второе место чарта Big Love 20 с треком Stay сегодня. А на прошлой неделе ребята, между прочим, чарт возглавляли. На первой строчке были, ну и теперь, собственно, все. На ней не находится. Опять у нас это проклятие одной недели наступило, когда музыканты встают на первое место в чарте Big Love 20 на неделю, а потом с него слетают. Ну да ладно, может быть, я нагнетаю сейчас. Давайте лучше займемся более интересными делами. Например, отправимся в мировой чарт Spotify и узнаем, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Доминик Файк, Baby Doll. На четвертой строке — Дрейк, National Treasures. Третье место — BTS, Swim.

0: Вторая позиция Justin Bieber, Beauty and the Beat. Ну а золото, как ни странно, у Майкла Джексона, Billie Jean. Поп-король он, поп-король, конечно же. Мировой чарт Spotify так выглядит на этой неделе, а мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20 прямо сейчас.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ставить точку в череде новинок мы сегодня с вами будем в компании популярного музыкального дуэта A. Clark и Vinny, которые выпускают танцевальные треки, но на этот раз они решили еще объединиться с румынской группой под названием Fly Project и вместе написать трек под названием Musica 2026. Давайте послушаем.

0: Ну, собственно, я догадывался, что, скорее всего, это будет просто современная интерпретация старого доброго мега-хита румынского танцевального проекта Fly Project. Так оно и было. Музыка, которая в 2011 году была выпущена, вот теперь переосмыслена спустя 15 лет. Работа Музыка 2026. Мы же, друзья, прежде чем узнать имя победителя этой недели чарта Big Love 20, вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Номер 9.
0: Лирик, Don't Go Mad.

0: Номер 8.
1: Лера Берву, «Феникс».
0: Номер 7.
1: Алан Рокстон, «Вертиго».

0: Ну, мне кажется, на самом деле подсказок было довольно много. Взять хотя бы ту, что я дал в самом начале нашего музыкального путешествия, когда сказал, что Дима Билан и Анна Настя совершили рекордный прыжок с 19 на второе место, но сегодня еще ни разу их не упомянул. Это значит только одно. Да, друзья мои, вы наконец-то продавили интересы вышеозвученных музыкантов, и теперь Дима Билан, Анна Настя с работой «Эпилог» возглавляют чарт Big Love 20. Поздравляю всех, кто голосовал. Слушаем трек прямо сейчас.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: пятница, 20:00. Итак, мы с вами расставили звезд по местам, можем себя теперь наградить в ближайшие два часа. Мэшап микс от нашего диджея Лайта Big Love Dance, все любимые треки в его динамичной обработке, поэтому будем наслаждаться. Александр Ушаков зовут меня, периодически буду мелькать.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

could do. Вот смотрите, как интересно. И лирика у нас тут имеется, и динамика, и вообще все на свете. А все почему? Да потому что DJ Light знает, как завести вечер пятницы так, чтобы вот любому человеку, который услышит его микс, обязательно понравился. Все это Big Love Dance в эфире Love Radio. В ближайшие два часа он будет продолжаться, поэтому никуда не уходите. Все самое интересное, как обычно, ждет нас впереди.

Вот когда-нибудь мне надоест говорить в микрофон, я тоже пойду в диджей, буду музыку миксовать, потому что я вообще не понимаю, как вот диджеи это делают. Так красиво, так органично. Вот слушаю, сижу сейчас. Это, между прочим, одна из моих любимых композиций у итальянского диджея Алекса Гаудино. Вот как наш Саша диджей Лайт это все соединяет, я вообще не понимаю. Но я не следил никогда, будем честны, но мне нравится. Поэтому я надеюсь, вам тоже нравится. Это Big Love Dance в эфире Love Radio. Друзья мои, ближайшие полтора часа будем продолжать наслаждаться любимыми треками в динамичной обработке диджей Лайтом. Так что никуда не уходите. Все самое интересное продолжается.

0: говорят, время никого не щадит. В данном случае не щадит оно меломанов, потому что Mashup Mix, Love Power в эфире Love Radio. Вот буквально первый час его подошел к концу, к сожалению, но у нас есть второй в запасе, то есть следующий. Мы обязательно продолжим наслаждаться любимыми треками в динамичной обработке от DJ Light. Сейчас сделаем небольшую паузу, но после будет еще несколько крутых миксов, так что обязательно их зацени. Никуда не уходи.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Это Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: студийных 9 вечера. Ну и, собственно, ничего нового не случится в этом часе. Как я сказал, что здесь будет Big Love Dance от нашего диджея Light, так все и остается. Так что у тебя есть еще 60 минут насладиться всем, что происходило в прошлом часе. Все твои любимые треки прямо сейчас.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio все это время. Я, кстати, забыл представиться. Александр Ушаков меня зовут. Я еще ближайшие два часа с вами обязательно проведу. Тоже понаслаждаюсь любимыми треками в динамичной обработке от нашего DJ Light, Саши. Ну и, собственно, что? Потом мы продолжим слушать уже любимые треки в оригинале. А пока давайте наслаждаться тем, что у нас имеется. Не зря придумали вот эту вот поговорку или цитату: делай, что хочешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Вот что-то в этом духе. В общем, ладно. Это у нас не урок истории, а любимые треки. Опять-таки, совсем скоро к ним вернемся.

вот, пожалуйста, и сэр Элтон Джон у нас тут присутствует. А все потому, что в миксах Саши и диджея Лайта всегда можно найти что-то для себя интересное, новое или, наоборот, старое, чего уж давно не слушал и вот поностальгировал. И вот это вот все мы находим с вами прямо сейчас, ближайшие полчаса в эфире Love Radio. Далее уже классические оригинальные треки, тоже любимые, но, тем не менее, в динамичной обработке диджея Лайта они, конечно, звучат по-другому, интереснее. Так что никуда не уходите, мы продолжим буквально через пару минут.

Точное московское 22:00. И через несколько секунд в твоих динамиках появится The Weeknd, DJ Cicato, Phil Lott, VK, Raz, Bob Sinclair. Но сначала Avalon Rockston напомнит о себе работой Vertigo. А я напомню, что меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. И всем пожелаю отличного завершения этого дня.

0: Кола Кока покинула чат только что на волнах Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу о себе напомнит победительница Евровидения этого года из Болгарии Бангаранга от Дары. Чуть ранее наша сегодняшняя гостья Юля Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ну а сразу после рекламы услышим Алекса Уоррена «Fever Dream». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: новая песня о любви.
1: Привет, Love Radio. Это моя Мишель. И наш новый трек «На малиновой луне». Слушайте и влюбляйтесь.
0: В эфире Love Radio.

0: из русских артистов хотела бы фит?
1: Ой, я очень хотела с Гутин.
0: О, ну это легендарно.
1: У меня уже есть песня, которая, где я там добавила какие-то идеи.
2: Леонид, свяжитесь с нами, пожалуйста. Мы любим вас.
1: Да, я готова, мы все готовы. Мы ждем вас.
2: Я готова, а вы, Леонид?
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Очень бы мне хотелось представить этот момент, когда я, например, тоже решил вдруг раз ни с того ни с сего подружиться с медузой. Если честно, на ум приходит только одно. Когда ты купаешься в море, видишь, она плывет, и думаешь: «Медуза, медуза, мы друзья, давай, проплывай мимо, не жаль меня, пожалуйста».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Мика, Relax, Take It Easy, хороший дельный совет. Далее Элис Мёртон напомнит о себе работой No Roots. Ну и точку в этом части поставит Женя Трофимов в «Комната культуры. Поезда». Я же Александр Ушаков, отправляюсь на выходные, но в воскресенье снова вернусь и с 12 до 8 обязательно проведу с вами время. Ну а пока всем отличных этих самых выходных и до встречи.
2: Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: меньше минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Россия, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меньше минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.